0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

только плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

вот тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в

0: Реклама на Бим-радио.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Lego.
2: Бим-радио. Первое в Казани.
3: Мне очень

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
3: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое.

0: от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: если ты со мной.
1: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: трубку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800. Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Исследования черного квадрата Малевича с помощью микроскопа и рентгена выявили, что под ним спрятаны сразу две более ранние работы, написанные цветными красками. Также под слоем краски обнаружена сделанная Малевичем надпись «Битва негров ночью». Расположение и направление надписи свидетельствует о том, что картина висит в Третьяковской галерее вверх ногами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим. Везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз. В этом городе грехов пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Dream Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Dream Media. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Приветствую всех! Ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды.

Доброе утро, любимые слушатели. Все пренепременно сбудется. Вы только пожелайте. А я желаю вам доброго утра, легкого и приятного дня. И пусть этот воскресный денек будет вашим личным мини-отпуском, который мы проведем его все вместе на любимой волне. Что касается погоды. Да, вчера была очень теплая ночь. Сегодня погода меняется. Максимальная температура воздуха в Казани по республике составит плюс 23, плюс 26 градусов. Меняется погода, но не меняется наше отличное настроение. Всем доброго утра!

0: Реклама на Бим-радио. Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Доброе утро! Да, это песня замечательная. Вот как раз она напоминает нам о том, что лето действительно скоротечно. Женя Белоусов в эфире «Любимого радио». Сегодня 12 июля, воскресенье, в России отмечается День Российской почты, Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, а еще и отмечается День рыбака. Всех поздравляем с этими замечательными праздниками. А вот у меня к вам вопрос, к рыбакам. Какая у вас мечта, как у рыбака? Вот расскажите, пожалуйста. Плюс 7-92-72-42-102-8. О чем мечтает каждый рыбак? Пишите в Telegram и в Макс. Ну, я так понимаю, что для большинства любителей рыбной ловли это такое собирательное понятие. Хочется, конечно, какой-то особый трофейный экземпляр поймать. Вот. И возможность уединиться на природе. Вот что такое в моем представлении мечта каждого рыбака.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Доброго утра, любимые слушатели. Давайте мы с вами заглянем в календарь, каким этот день был в истории. В 1561 году на Красной площади в Москве освящен Покровский собор, который известен нам как храм Василия Блаженного. В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В 1995 году в память о погибших в том сражении в Прохоровке был открыт храм святых апостолов Петра и Павла. На мраморных плитах его стен высечены имена 7 тысяч погибших здесь воинов. В этот день, в 1988 году, то есть 38 лет назад, в Советском Союзе была запущена автоматическая межпланетная станция «Фобос-2». Кстати, вот на этом и закончилось наше исследование Марса и его спутников. Но все же были проведены телевизионные съемки спутника Марса «Фобос» с помощью этой самой межпланетной станции «Фобос-2». Были сделаны ряд других очень важных исследований. Ну и следующий этап сценария этой миссии, он предполагал сближение межпланетной станции с Марсом и с «Фобосом». Но затем сигнал был потерян. И после безуспешных попыток восстановить связь был получен ослабленный сигнал, который оказался самым последним сообщением. Вот и так закончилась советская программа изучения Марса и его спутников.
1: Реклама на БИМ-радио. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: поверишь.
1: Доброго утра и теплых улыбок всем любимым слушателям. Кстати, утро сегодня дышит прохладой, плюс 19 градусов, а сегодня ожидается еще и дождь. Днем и вечером кратковременные дожди прогнозируют, локально сильные, местами ливни, грозы и град. Все это вот как-то в атмосфере уже ощущается. Но всем нам прекрасного настроения, несмотря ни на что.

Доброе утро. Средняя температура воздуха в Казани и по республике по 20 июля ожидается на 2 градуса ниже климатической нормы. Вот об этом нам сообщает гидрометцентр Республики Татарстан. То есть следует ожидать в ближайшие 7-8 дней не выше 21-26 градусов со знаком плюс. Вот такая вот приятная погода. Многие ей, знаю, очень рады.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Доброе утро. Во все времена были свои какие-то популярные источники имен для детей. Например, в советскую эпоху деток называли Владлен от Владимир Ленин, Марлен, Маркс и Ленин. Розой очень часто называли в честь Розы Люксембург. Ну и так далее, в честь науки, искусства, достижений в космосе. Но вот в наши времена детей уже именуют в честь звезд футбола. Более 500 новорожденных в Перу получили имена в честь нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холланда во время чемпионата мира по футболу текущего года. Вот. Детей зарегистрировали с такими именами, как Холланд, то есть просто Холланд. И еще 91 младенец получил имя Эрлинг Холланд. Большая часть таких случаев пришлась на период после старта мирового первенства. Так вот, уже родились и подрастают где-то Эрлинги, Холланды и Холланды. Доброго утра!

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Приветствую всех! Ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды!

0: Сегодня в начале каждого часа мы слушаем хиты великолепной группы «Братья Гримм», которая была создана близнецами Борисом и Константином Бурдаевыми.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
4: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построен честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио 2-930-800.

Доброе-доброе утро. Солист Иванушек Андрей Григорьев Аполлонов рассказал, почему в хите группы поется про июль, хотя в средней полосе нашей страны пух традиционно летит в июне. Итак, цитата. «Настал момент истины». Рассказываю. Поэт Михаил Андреев написал песню «Тополиный пух», когда он жил в Томске. А в Томске именно в июле комками летел «Тополиный пух». Вот он и написал «Тополиный пух», «Жара», «Июль». А нам июль больше понравился, потому что фонетически июль мягче звучит, чем июнь. Вот и весь ответ, поделился артист в своем личном блоге. И вот уже 28 лет слушаем мы именно эту строчку «Тополиный пух», «Жара», «Июль».

0: Лето на любимой волне. Любимые летние. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Официанты, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
3: Да-да, слушаю вас.
2: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
3: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
2: Оптическая?
3: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
4: Сепелявых соу-соу, сепелявых соу-соу, соу сепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Программа для именинников «Первый тост».
11: На календаре 12 июля, и мы с удовольствием поздравляем именинников этого дня с чудесным волшебным праздником, с днем рождения. Мы хотим пожелать вам, конечно же, крепкого здоровья, счастья, гармонии, легкости и радости в каждом дне вашей жизни, в каждой минуте вашей жизни. Будьте счастливы и исполняйте свои самые заветные желания. Сейчас мы поздравим подписчиков официальной группы любимого радио ВКонтакте, тех, кто находится онлайн прямо сейчас. Итак, внимание, день рождения отмечает Яна Чекунова, Венера Пестерева, Акбарс, Казань. Венерочка, с праздником вас, с днем рождения, вы красотка. Альбина Сулеймановна, поздравляем и вас, Альбиночка, тоже. С днем рождения, Ольга Мордвинова, Татьяна Казакова, Наталья Костина, Центр детского творчества, Лана Ланочка, тоже с праздником вас, Марина Мифтахова, Юлия Гладкова, с праздничком вас, Ангелина Осипова, Лилия Белая, город Казань, Лилия Сухарева, тоже Казань, Татарский монстр, работа вахтой, с праздником вас. Анастасия Ульянова, примите наши самые искренние поздравления. Роман Демьянов, Лаишева, Сергей Иванов, город Казань, Альберт Тихонов, Виталий Кудряшов, Нурлат и все-все-все. Искренне вас поздравляем с вашим прекрасным праздником. Будьте счастливы. Сегодня принимайте поздравления, пожелания от близких людей, подарки и принимайте все на свой счет, но исключительно хорошее, хорошего настроения, отличного праздника.

0: Признание от Modern Talking. Всем именинникам этого дня. Ты мое сердце, ты моя душа. Хороший праздник, он всегда насыщен яркими поздравлениями. Если вы хотите, чтобы вашего именинника поздравили в эфире БИМ-радио, возможно, даже позвонили ему и поставили его любимую песню, тогда заказывайте поздравления в будние дни с 9 до 17 по телефону 2-930-800 или можно это сделать на нашем официальном сайте bimradio.ru. Заходите на официальный сайт и в правом верхнем углу увидите такую вот плашечку, называется «Заказать». Поздравление. Нажимайте на нее, и вы можете изучить всю информацию, которая абсолютно лаконично, подробно здесь представлена. Напомню, заказ можно сделать только по будним дням, поэтому планируйте свои сюрпризы заранее.
1: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

ночевать в нем одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны на все.

фиалки. Нам оставаться, ночевать в нем одним.

0: наслаждайся. Сбим радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Режиссер Георгий Данелия рассказал, что после выхода «Кин-дза-дза» к нему обратился американский режиссер с предложением делать спецэффекты, так как ему понравился полет Пепелаца. Данелия ответил, что никаких спецэффектов тут не было, а гравицапу ему дали в Министерстве обороны. Через какое-то время Данелии позвонили военные и сказали не валять дурака, потому что американец на полном серьезе упорно запрашивал у них гравицапу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сегодня 12 июля, воскресенье, облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь. Днем и вечером пройдут кратковременные дожди, локально сильные, а местами даже ливни, грозы и град ожидается. Ветер сегодня будет дуть с запада или же с юго-запада, скорость его составит 7-12 метров в секунду. Местами кратковременное усиление до 16-21 метра в секунду ожидается. И сегодня максимальная температура днем в Казани плюс 24, плюс 26 ожидается. По Татарстану плюс 23, плюс 28. В первый рабочий день нам прогнозируют плюс 21, плюс 26 градусов. Ну и в течение всей недели температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 26. Практически каждый день будут идти дожди, более или менее интенсивные.
5: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: «Нефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: всем доброго, прекрасного дня. В Казани 9 часов и уже почти 52 минуты. Кстати, как вы спите? Если есть какие-то проблемы со сном, то ученые советуют как можно чаще бывать под воздействием естественного освещения. Более стабильный режим воздействия света в течение недели связан со здоровым распорядком сна. И вот результаты показывают, что вот эти вот яркие дни или просто пребывание на солнце, на свежем воздухе, это не просто приятное дополнение, а очень важная основа нашего здорового сна. Исследователи обратили внимание на несоответствие современного образа жизни естественным световым циклам. Днем мы часто находимся в помещениях, где освещение значительно слабее солнечного, вечером используем яркие лампы и экраны. В результате организм недополучает света в часы бодрствования и слишком много перед сном. Вот здесь как раз и кроются проблемы с нашим здоровым и сладким сном. Поэтому как можно чаще, как можно больше постарайтесь бывать на свежем воздухе.
1: БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: подпевай. Бим-радио.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Тарханская. Минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская. Для силы, молодости и жизни.
3: Приветствую всех. Ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды.

0: Реклама на Бим-радио.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
7: Билеты в кассах города. 16+.
8: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ланкабам на Бим радио.
2: Всем доброго утра, прекрасного дня. Куда сегодня можно отправиться? Как интересно и увлекательно провести свое свободное время. Например, можно отправиться на фестиваль воздухоплавателей-мечтателей. Он впервые проходит в Болгаре. С 11 по 19 июля Великий Болгар стал центром Всероссийского фестиваля воздухоплавания. Гостей ждут воздушные шары, аэростаты, авиамодели, огненное шоу, массовый запуск воздушных змеев. Вход абсолютно свободный, без возрастных ограничений. В программе этого дня Кубок Великого Болгара по авиамодельному спорту, соревнования в трех номинациях, включая электрические, бензиновые модели и ракетомоделизм. Двухчасовые вечерние огненные шоу от коллективов из разных регионов России тоже ожидается. И более 100 мастер-классов, а также масштабный запуск 600 змеев одновременно. Вот такой вот прекрасный фестиваль воздухоплавания проходит в Великом Болгаре. Не пропустите.
1: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? «План Кабан» на Бим-радио.

0: Отдыхай. С БИМ-радио. С БИМ-радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
1: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
1: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2 930 800.

0: Леонид Агутин, Владимир Пресняков, аэропорты. А ведь сегодня, 12 июля, отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Мы поздравляем наших любимых, наших прекрасных стюардов и стюардесс, главная задача которых – обеспечивать нашу безопасность и комфорт на борту самолета. Желаем вам чистого неба и мягких приземлений всегда.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Велогонщик Мигель Индурайн, пять раз подряд выигравший Тур де Франс, обладает уникальными физиологическими особенностями.

0: Леонид Агутин, Владимир Пресняков, аэропорты. А ведь сегодня, 12 июля, отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Мы поздравляем наших любимых, наших прекрасных стюардов и стюардесс, главная задача которых – обеспечивать нашу безопасность и комфорт на борту самолета. Желаем вам чистого неба и мягких приземлений всегда.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Велогонщик Мигель Индурайн, 5 раз подряд выигравший Тур де Франс, обладает уникальными физиологическими особенностями.

0: которых обеспечивать нашу безопасность и комфорт на борту самолета. Желаем вам чистого неба и мягких приземлений всегда.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Велогонщик Мигель Индурайн, 5 раз подряд выигравший Тур де Франс, обладает уникальными физиологическими особенностями. Если пульс обычного человека составляет 60-70 ударов в минуту, у Индурайна этот показатель равен 28. Объем его легких 8 литров, в то время как средний объем равен 6 литрам. Его система кровообращения прокачивает 7 литров кислорода за минуту, при норме 3-4 литра у обычного человека.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио, и он гласит, что сегодня будет облачно с прояснениями. Днем и вечером ожидаются кратковременные дожди, локально сильные, местами ливни, грозы и град. Ветер сегодня будет западного или же юго-западного направления. Скорость его составит 7-12 метров в секунду. Местами до 16-21 метра в секунду. Температура воздуха в Казани будет сегодня в пределах 24-26 градусов. По Татарстану это от 23 до 28. Да, где-то в районе набережных Челнов, Елабуги, кстати, где проходит сегодня последний день фестиваля. Вот мы об этом поговорим чуть позже. Сегодня будет весьма жарко.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: На Бим Радио.
1: Да, мы продолжаем с вами изучать афишу этого дня. Итак, сегодня, в воскресенье, Казанский Кремль и парк «Черное озеро» станут площадками масштабного фестиваля уличных театров, как и было два предыдущих дня. В программе спектакли и перформансы коллективов из Казани, Москвы, Самары, Альметьевска, Кстова и Уфы. Вход на все мероприятия абсолютно свободный. Сегодня в 15.00 и 16.00 мастер-класс для детей. Школа магического цирка 4+. Проект «Сказка в чемодане. Москва». 17.00 «Волшебная библиотека», театр «Ужик», Шишкина, город Казань. Это Казанский Кремль, площадь у мечети Кул-Шариф. Вот такое вот милое событие сегодня будет проходить в Казани. В 19.00 на пирсе Кремлевской набережной состоится очередной гитарный вечер. Гостей ждет открытая музыкальная встреча у воды в атмосфере летнего настроения. Вход также свободный 0+. В Елабуге после двухлетнего перерыва проходит крупнейший опен-эйр в Татарстане – международный музыкальный фестиваль пианиста Бориса Березовского «Летние вечера». И вот программа сегодняшнего дня. В 17.00 выступают, кстати, где выступают, да? Это у нас Шишкинские пруды. В 17.00 вход на фестиваль «Свободный 0+». Итак, сегодня можно послушать Бориса Березовского, фортепиано «Москва», Айдара Салахова, он лауреат всероссийских и международных конкурсов, композитор, баянист из Москвы. Здесь же выступления фольклорных ансамблей, заслуженных артистов, замечательных вокалистов. Это заключительный день фестиваля. Он пройдет, напомню, на Шишкинских прудах. И в отличие от предыдущих дней, сегодня программа начнется раньше, в 17.00. Вот можно стать гостем и такого прекрасного фестиваля, если сегодня вы будете в Елабуге, обязательно посетите.
0: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? «План Кабан» на Бим Радио.
2: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь.
3: Грешно смеяться над больными людьми.
4: Алкоголики – это наш прошлый.
5: Скажите, а это не больно?
6: Все зависит от диаметра иглы.
7: А в чем дело?
8: Я объявляю голодовку.
9: Хулиган! Волюнтаризм!

приказу получаешь. А живу

0: До свидания.
1: Всего хорошего.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссии и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
6: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
7: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
8: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.

0: года. Это Дэвид Гетта и Биби Рекса в эфире любимого радио. Сегодня, 12 июля, отмечается День рыбака. Это не только профессиональный праздник всех работников рыбной промышленности, ну и, конечно же, народный день для всех любителей рыбной ловли. Вот, например, на Сахалине недавно рыбак выловил гигантского тунца. Сбылась его мечта. Рыба его мечты весит около 100 килограммов, а его длина сопоставима с ростом рыбака. Это 172 сантиметра, между прочим. Делиться он этой рыбой собирается с близкими и друзьями, а продавать, соответственно, не будет ни в коем случае. Ну а чуть ранее американский рыбак, который ловил рыбу в реке Рейни Ривер, Миннесота, ловил себе, ловил, и после безуспешной 8-часовой ловли вдруг ему попалась еще одна рыба его мечты. Это гигантский озерный осетр. Длина его составляла более 2 метра, а вес почти 75 килограммов. И вот помимо того, что он выловил такую огромную рыбину, он еще и поступил очень благородно, установил рекорд в категории «поймал и отпустил», что тоже очень почетно.
1: Без возрастных ограничений.
2: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
3: Приветствую всех! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Всем тем, кто сейчас за рулем, мы желаем доброго пути. В Казани дороги почти свободные. 2 балла. На Бурхана Шахиди Тукая можно вот немножечко задержаться, если вы двигаетесь от улицы Чернышевского в сторону площади Вахитова. Время проезда составит 8 минут. Карла Маркса от Батурина до Максима Горького ехать 6 минут. Улица Татарстана, улица Пушкина от Нариманова до Галактионова 6 минут. 6 минут займет у вас участок улиц Чернышевского и Нариманова от Кремлевской до Тази-Гизата. За 5 минут можно по Декабристов со скоростью не менее 24 км в час добраться от улицы Чистопольская до Восстания. А мосты и дамбы Казани абсолютно свободны.
1: Отдыхай с БИМ-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В отделе кадров Почты России.
3: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
2: В конвертах?
3: Да.
2: Как бы...
3: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Юлия Савичева задается вопросом, что же такое любовь? А любовь – это когда появляются дети на свет. И в 11:30 мы поздравим с новорожденным счастливых родителей в одноименном проекте. Итак, будем ждать с нетерпением этого счастливого момента.
1: Лето на любимой волне. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Изначально Джеймс Кэмерон не хотел включать в «Титаник» никаких песен. Однако композитор фильма Джеймс Хорнер твердо решил создать полноценную вокальную версию своих инструментальных наработок и сам вышел на Селин Дион с предложением спеть «My Heart Will Go On». Певице композиция совершенно не понравилась, но потом ее все же уговорили сделать одну запись, которая была показана Кэмерону. Тот утвердил песню, причем повторных записей Селин Дион не проводили. И в саундтрек была включена та самая демо-версия. В итоге она стала одним из самых продаваемых синглов в истории музыки.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78. kamacement.ru.

0: В мире столько всего интересного.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция Спортивная 2». ООО «Созастанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
1: Спонсор спецпроекта «Счастливые родители» – клиника «Скандинавия» АО «Ава Казань». В рамках акции, приуроченной ко дню семьи, любви и верности, роддом «Скандинавия» дарит скидку 15% на роды будущим мамам с предполагаемой датой родов в августе, сентябре и октябре. Назовите кодовое слово «Утрамены» при обращении в клинику «Опытные врачи». Комфортные условия и забота с первой встречи с малышом. Подробности по телефону 200-10-65. 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Рождение новой семьи начинается здесь. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. У нас еще один счастливый момент, когда мы связываемся с роддомом «Скандинавия». У нас есть возможность пообщаться с дежурным врачом. Юлия Алексеевна, здравствуйте, доброго дня вам.
2: Доброе утро, да. Добрый день. Да, слушай.
1: Да, расскажите, да. Пожалуйста, как прошла ночь, как прошло утро в роддоме «Скандинавия»?
2: Утро прошло спокойно. Хорошо.
1: Так, ну что ж, замечательно. Я знаю, что вы находитесь сейчас в комфортабельной палате, да, где отдыхает мама. Зовут маму Мария. Все верно? Мы хотим с ней очень пообщаться.
2: Да. Вот. Да, да. Угу. Передаю трубочку.
1: Так, с удовольствием пообщаемся с Марией. Алло. Здравствуйте, дорогая Мария.
2: Здравствуйте.
1: Да, мы вас хотим поздравить от всех слушателей любимого радио, от нашего коллектива с рождением малыша. Расскажите, пожалуйста, когда малыш появился на свет, кто у вас родился? Ну, все нам, пожалуйста, расскажите.
2: Спасибо большое. Появился малыш 9 числа. Зовут его Лев. Вот, все у нас замечательно, восстанавливаемся.
1: Молодцы. Как вы себя чувствуете, Мария?
2: Отлично. Сейчас уже прям хорошо.
1: Как вам нравится в Скандинавии? Поделитесь.
2: Угу. В Скандинавии очень хорошо. Коллектив замечательный, все очень заботливые, обходительные. Очень-очень нравится.
1: Так, и, конечно, вас уже навещали, да, ваши родственники, друзья, родные, вот поздравляли вас.
2: Да, конечно, здесь есть такая чудесная возможность. Я вот все дни была с мужем, сейчас пришла мама на подмогу, поэтому это очень хорошо, что есть такая возможность быть с близкими.
1: Ну, потому что, помните, раньше папа, как правило, под окнами роддома кричал с букетом цветов, да, и вот мама показывала малыша. Вот сейчас все могут быть вместе. Ну что ж, Мария, мы очень рады, что вы чувствуете себя прекрасно, что в вашей семье пополнение. Желаем вам сил радоваться каждому моменту, чтобы рядом помощники были, да, в лице мужа и родственников, чтобы сон вашего малыша был сладким, крепким, наполняющим здоровьем, а ваши дни, что были наполнены светом, нежностью и любовью. Поздравляем вас.
2: Спасибо вам огромное. Спасибо.
1: Ну что ж, вот рождение чуда произошло в роддоме «Скандинавия». Мы пообщались с очаровательной молодой мамой Марией, поздравили ее и всю семью с этим прекрасным моментом.
0: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Добрый день. Температура воздуха в столице республики достигла отметки плюс 25. Так, тепло и даже немножечко душновато. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и вечером нам обещают кратковременные дожди, локально сильные, местами ливни, грозы и град. Ветер будет веять с запада или юго-запада. Скорость его составит 7-12 метров в секунду. При кратковременных усилениях 16-21. 1 метр в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Казани и по Татарстану плюс 23, плюс 28 градусов.
5: У природы нет плохой погоды.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
5: Рестораны вкусом порадуют вас.
6: В парке Тики-Вики аттракционы просто классные.
4: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
5: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
7: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
8: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
9: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Казани 11.50. Вот такая вот любопытная новость появилась у меня перед глазами. Очередь на заправку. Форс-мажорное обстоятельство, которое может считаться уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент коммуникации Федерации независимых профсоюзов в России. Сейчас такое время, многокилометровые пробки на заправках, действительно. Все это не редкость, поэтому цитата: уважительными причинами чаще всего признаются срочное обращение к врачу, экстренные форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, выполнение государственных или общественных обязанностей. Отмечается, что об опоздании нужно уведомить как можно быстрее и обязательно указать причину. При этом руководитель может потребовать документы, которые подтверждают слова работника. Если же руководство предъявляет к вам претензии, то Департамент коммуникации Федерации независимых профсоюзов России рекомендует обращаться в профсоюзную организацию и предоставить собранные документы и факты о случившемся.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: В эфире Бим-радио «Звонки» с песней «Голоса». Друзья, давайте сделаем девизом этого дня веру в чудеса. Давайте будем слышать все прекрасные голоса мира и наслаждаться его красками, ведь мир остается красочным в любую погоду. Всем хорошего настроения. С вами была Елена Медова. Дальше у нас в эфире появится Альберт Ботанин, а сейчас гороскоп.
1: Ограничений. Тарханская. Минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская. Для силы, молодости и жизни.
2: Приветствую всех. Ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды.

Итак, ребяточки, BIM-агент рассекретил очередного нашего слушателя, так что мы передаем Тимуру Рустамовичу привет на Хавале с номером 651. Тимур Рустамович, привет вам от BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ой, как жарко, ой, как жарко, ой, как душно на улице. Хорошо, что есть Бим-радио, будем охлаждаться вместе. Сегодня попьем побольше водички, пьем побольше водички. Альберт Ботанин был со студией Бим-радио своими полезными советами.
2: Реклама на Бим-радио. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: место. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекции МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
7: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
10: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
11: Билеты в кассах города 16+.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Так, ну, с цветами девушек мы определились. Белые, понятно. Синие, ну, наверное, тоже встречаются. Черные, это как бы, ну, почему бы и нет. А вот красная девочка, это, наверное, та девочка, которую надо сметанкой натереть. Обгорел на солнышке, бедняжка. Так, впереди у нас поздравительная программа «Первый тост». Будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Ну, а впереди еще тут неподалеку шоу Шепелявых.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
3: Нет, есть дела поважнее.
2: Какие?
3: Любые.
2: Да ну на! Среди Пелявых!
4: Давай.
2: Пелявых!
4: Game over!
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Программа для именинников «Первый тост».
0: А вот и оно, время поздравительного характера здесь на Бим-радио, программа «Первый тост» специально для вас, именинники. Сегодня у нас тоже есть именинник, и вот кого мы поздравляем. Самигуллина Шамиля Лутфуловича поздравляем. Хотим поздравить с замечательной круглой датой любимого мужа, папу Самигуллина Шамиля Лутфуловича. Юбилей случается не так часто, а значит, сегодня особенный день, и пришло время сказать о самые добрые слова, искренние пожелания, любви, интереса к жизни, бодрости, оптимизма, крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть не через то есть, сменяя друг друга, приносит вам только добрые и радостные события. А беды и горести обходят вас стороной. Когда рядом близкие люди, жизнь хороша. Пусть вас всегда окружают родные и друзья. Заботьтесь друг о друге, вы будете счастливы. Тепла и уюта с юбилеем. Ну а в качестве музыкального подарка классика, Ирина Санна, пожалуйста.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Добрый денечек еще раз всем. Альберт Батанин в студии Бим-радио по-прежнему. Ну что, только-только я добрался до вас, до всех, любимки мои. Как вы после вечеринки 90-х? Отпишитесь, кто живой, кто не живой. Потому что я в субботу, отсыпался. Вот это все, витаминки, водичка, вот это обычная, разный чай, в общем. Вот, сложно, знаете ли, уже всю ночь-то тусить. В общем, кто живой, отпишитесь. Давайте проведем переключку. Кто там был? Есть видосики, кстати. Если кто-то снимал видосики, покидайте, пожалуйста, нам в личку. Очень интересно, хочется посмотреть, что там, как там, где там, почему. Так, что у нас впереди из музыки? Впереди у нас тезка мой, Альберт Брайт, появится с работой Wild. Кроме всего прочего, еще в этом часе будет Мумий Тролль, One Republic. Да много всего классного здесь, замечательного, прекрасного. Ну и, собственно говоря, наслаждаемся воскресеньем вместе с Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит...
1: Отсыпался, вот это все, витаминки, водичка, вот это обычная, разный чай, в общем. Вот, сложно, знаете ли, уже всю ночь-то тусить. В общем, кто живой, отпишитесь, давайте проведем переключку. Кто там был? Есть видосики, кстати. Если кто-то снимал видосики, покидайте, пожалуйста, нам в личку. Очень интересно, хочется посмотреть, что там, как там, где там, почему. Так, что у нас впереди из музыки? Впереди у нас тезка мой, Альберт Брайт, появится с работой Wild. Кроме всего прочего, еще в этом часе будет Мумий Тролль, One Republic. Да много всего классного здесь, замечательного, прекрасного. Ну и, собственно говоря, наслаждаемся воскресеньем вместе с Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик.

0: мечтаете об уютном спа, ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево – в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
6: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
7: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: 2000 – это маловато. Тут другая цифра. 17 399. Это я про количество машиномест на платных парковках в Казани. А их еще собираются увеличить. Вот сейчас расскажу подробнее.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Почти на 1100 станет больше платных парковочных мест в Казани. Число увеличили за счет расширения действующих стоянок и запуска 18 новых зон на Фучика, Кулгали и Амирхана и Гаврилова. Так, ну, Амирхана и Гаврилова я не знаю, я там редко бываю. А вот Фучика и Кулгали, что там, где там, как там, а где там, собственно говоря. Не, ну Фучика, ладно, большая улица, там где-то можно. А Кулгали, хотя Кулгали в целом тоже очень длинная улица. Она же заканчивается не только в районе Габишева, а туда дальше, далеко-далеко туда, вот туда, куда обычно пробки едут. Столица Татарстана сейчас насчитывается 17 399 машиномест. Ну, в целом, кстати, да, сегодня же выходные, суббота-воскресенье, напомню, платные муниципальные парковки бесплатные.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немножечко автомобильной и дорожной информации вам в ленту сегодняшнего дня. Если кто-то не в курсе, вот вчера и сегодня тут забеги, опять ночная Казань. В общем, все бегут, и я бегу, да. Спортсмены, от себя не убежишь, конечно, ну ладно. В общем, ограничения и перекрытие дорог, ребятушки, котятушки, тут, знаете, что будет перекрыто. Тут есть прям целый список улиц, сейчас я попробую это все прочитать. 17.00, это 11 числа, и 12 июля на сегодня тоже. 17.00 будут ограничения на следующих участках. Автомобильная дорога от съезда с Кремлевской дамбы по улице Тышаяк. Лев Булачная, право Булачная полностью перекрыты. Что тут? А мне проще, наверное, по карте смотреть. Часть улицы Салимжанова закрыта, часть улицы Островского и Хадид Акташ тоже закрыта. Так, ну-ка, Назарбаева нет, Назарбаева вроде не закрыта. А часть улицы Тышаяк, естественно, ну, там от центрального стадиона они начинают бежать, собственно говоря, и вот, собственно, бегут. Так, мосты и дамбы, ну-ка. Нет, вроде как будто бы Ленинская дамба, ну, она же Кремлевская, как будто бы... Не закрыто. В общем, участники забега выйдут на дистанции вечером 11-12 июля. Старт-финиш организуют у центрального стадиона. Так что сегодня ночью с 17.00 вот там все будет перекрыто. Автомобилисты рекомендуют заранее учитывать ограничения при планировании и маршрутов. Но, кроме всего прочего, я вчера поздно тоже гулял, мотался. Ну, погода хорошая. И улица Татарстан была полностью перекрыта, кстати говоря, начиная от пересечения с Московской и заканчивая прям до пересечения с вот право-лево-булочной. Вот этот вот большой участок был полностью перекрыт. Спросите меня, почему там меняют асфальт. Асфальт, так что проехать по улице Татарстан ночью, скорее всего, тоже не получится. Имейте это в виду. Но ночью в целом всегда где-то можно как-то объехать. Но вот заранее я вас предупреждаю.
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Когда рассказывать про выходные, если не выходной? Да, то, значит, в Минтруде РФ пока не считают нужным делать 31 декабря официальным выходным. Так вот, как заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, действующее законодательство и так позволяет переносить выходные. Так что вот нечего, работайте. Вот. В целом я согласен. Что-то у нас очень много выходных. Что не выходной, тот праздник, что то не работаем. Введение дополнительного дня – это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней, отметил он. Так что 31 числа вполне себе можно и поработать. Там все равно потом 10 дней не работать.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
6: дверей. Знакомьтесь,
5: и окон,
6: реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Кстати, про лето. Так, скажите мне, пожалуйста, поднимите руку, пожалуйста, те, кто тоже не понимает в последнее время, что нам показывает прогноз погоды. Вчера вечером я, значит, открываю, думаю, ну, надо же посмотреть, что завтра будет. Брать с собой куртку, не брать и прочее, прочее, прочее. Мне показывают завтра с утра, днем и вечером будет дождливо, прям дождь. Я думаю, ну все, я потащил куртку, галоши взял, свои любимые, фиолетовые, в крапинку. Вот, и с утра сегодня просыпаюсь, солнце светит. Ну, и дальше смотрю прогноз погоды. Днем и вечером будет точно дождь. Вот сейчас уже, сейчас как бы нет дождя, но днем и вечером точно будет дождь. Я думаю, ну ладно, возьму с собой в куртку на всякий случай, закину в рюкзак. Смотрю за окно. Время 12:55, как бы день. Нет дождя. Смотрю на прогноз погоды, там дождь. Завтра вот тоже нам обещают дожди, синоптики. Я вот, честно говоря, что-то уже как-то сомневаюсь. Где искать точный прогноз погоды? Что? Где? Как? Почему? Непонятно. Ну да, лучший прогноз погоды — это когда ты выглянул в окошко и посмотрел, что же там.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами братья Гримм. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 13.03 в Казани. Альберт Ботанин по-прежнему с вами здесь на Бим-радио. В этом музыкально-развлекательном часе, как всегда, нас ожидает замечательная, прекрасная информационно-познавательная рубрика и программа под названием «Теория всего». Ну а в ней, как всегда, о чем-то интересном поговорим. Будем заниматься самообразованием. Из музыки впереди нас ожидает Джон Ньюман, «Waiting for a Lifetime». Ну и еще и о отголоске вечеринки 90-х Сан-Франциско от Кармен.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союз». Южный парк 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 13:15 в Казани. Немножечко забавных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. Все мы знаем замечательного, прекрасного депутата Госдумы Милонова. Так вот, он, значит, недавно тут рассказал, что, оказывается, людям, считающим домашних животных своими детьми, нужен психиатр. Вот, это расстройство психическое, говорит он, как и любое, его, если не лечить, оно будет прогрессировать, человек может стать кошатником, ух ты, какой кошмар, ужас, ужас. В общем, так что, когда держат по 50-100 кошек в квартире, заявил Милонов, но... Веселый человек, что тут можно сказать. Я вот сейчас, да, немножечко о веселье, шоу Шепелявых впереди.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Объявление. Продаю грабли с кривой ручкой. Наступашь ты, а полбу получат идущие рядом.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Среди жителей некоторых перуанских городов и деревень популярна традиция под названием «таканакуй». В Рождество 25 декабря празднующие надевают торжественные наряды и собираются большими группами для кулачных боев. С их помощью предполагается решить все накопившиеся за год конфликты. А участники могут вызвать на бой и своих родных, и соседей. После этого все участники обычно напиваются, чтобы приглушить боль и завершить празднество.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: ритуальных услуг исполкома города Казани. Ленар, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что, у нас такая достаточно сложная сегодня тема, непростая. Мы постараемся как бы очень так информационно, познавательно рассказать обо всем, что касается этой сферы, потому что у людей очень часто возникают, наверное, вопросы, да, в этом плане. Как, что?
1: Да, тема довольно закрытая, табуированная, но всем очень интересно, как что происходит, процессы, люди, места, кладбища. Ну да, эта тематика очень интересна.
0: Ну что ж, мы постараемся. Даже, кстати, да, господа, если у вас есть какие-то вопросы, радиослушатели наши уважаемые, можете спрашивать. 92-72-42-102-8. Постараемся на них ответить. У меня вот тут все открыто. Макс, телега, все работает. Все вижу, все читаю. Ну, первое. Я, честно говоря, я вообще в этом не разбираюсь. Поэтому у меня будут достаточно обывательские вопросы. Крайне редко с этим сталкивался. Ну и первое, наверное, что вот приходит на ум. Если у человека нет родственников, как в этом случае происходит захоронение? Кто занимается вопросами вот этими все юридическими? Документы же, это же сложно.
1: Да, смотрите, на территории города Казани есть специализированная служба по вопросам похоронного дела, Ауритуал. В случае отсутствия близких родственников и возможности провести погребение близкого родственника, то данным вопросом занимается специализированная служба. Полный спектр услуг под ключ, как оформление документов, так и само захоронение по всем правилам, канонам. То есть есть два варианта: христианский и мусульманский способ погребения. Но в 90% случаев это, как правило, невостребованные умершие, которые после, так скажем, установления причины смерти, которые находятся в бюро судебно-медицинской экспертизы, если тело долгое время не забирают, то его забирает уже специализированная служба и производит похороны за счет государства.
0: То есть судмедэксперты просто обращаются вот в муниципальное учреждение, говорят, вот никто не обратился, человек, ну, скажем так, без определенного места жизни,
1: да,
0: или непонятно?
1: Ну, примерно так, да, потому что механизм отработан уже, да, когда через определенное время тело не забирают.
0: А часто такое случается?
1: Ну, не так часто, на самом деле. В год, ну, порядка, наверное, 300-400, ну, когда до 500 человек в год. На самом деле, цифра небольшая.
0: За год. А как быстро вообще происходит подготовка документов, вот эта вся процедура с того момента, когда люди обратились, ну, например, в частную организацию или, может быть, в муниципальную организацию? Как быстро происходит вот эта вся процедура? Насколько быстро все можно сделать?
1: Здесь, на самом деле, в этом процессе замешаны, участвуют, так скажем, несколько организаций, и все зависит от разных факторов. То есть для начала нужно получить медицинское заключение о смерти, то есть как его будут выдавать, в каком порядке в самом лечебном учреждении. Затем нужно будет получить гербовое свидетельство о смерти в органах ЗАГС. То есть на это тоже, ну, опять же, человеческий фактор, сколько людей в очереди, какая численность, то есть какова смертность в тот или иной день. Если в один день умерло там сразу 10-12 человек, то, конечно, да, где-то будут очереди. Если 1-2, то очередей, как правило, нет.
0: А как быть, если вот очередь, а нужно прям похоронить вот сегодня обязательно? Можно ли как-то потом донести документы?
1: Бывают такие моменты, что, например, ЗАГС работает на федеральной программе, то есть, и бывают проблемы, перебои с интернетом. Идем навстречу, потому что по канонам ислама похороны произвести нужно до захода солнца. Навстречу всегда идем, но просто люди предоставляют медицинское заключение о смерти, на основании его производим, вернее, выдаем разрешение на захоронение с тем расчетом, что близкие родственники или лицо, взявшее на себя обязанность по погребению, довезет необходимые документы в виде свидетельства о смерти. И да, конечно, идем на встречу всегда. Потому что сфера очень специфическая, очень щепетильная, и миссия наша, в частности, то есть помогать людям как
0: достойно как, проститься.
1: Да.
0: А по поводу перезахоронений, ну вот, например, у человека не обнаружились родственники, его за счет государства похоронили, а потом вдруг у него обнаружили и говорят: слушайте, а я могу ли найти этого человека? Где вот в документах на кладбище у него будет какое-то место, табличка найти?
1: Да, да? Конечно, номер, табличка с номером, потом захоронение можно найти. Можно либо произвести работу по благоустройству непосредственно на самом месте захоронения, либо перезахоронить куда-то, там, не знаю, на семейный родовой участок. Кто-то увозит в другие города, то есть за пределы муниципального образования. Такие тоже бывают, потому что часто бывает, что лицо без определенного места жительства, то есть невостребованное тело, похоронили, а он оказался в Казани там чисто случайно или каким-то образом там вел социальный образ жизни и оказался в Казани там, далеко от дома. Но потом родственники находятся, производят эксгумацию, увозят тело на родину. Или там, в деревне бывает, которых вокруг Казани очень много. То есть, да, два варианта. Либо благоустройство провести на том же месте, либо увезти.
0: А насколько сложная эта процедура, вот чисто юридически?
1: Юридически несложная. Согласование с Роспотребнадзором и оплатить услуги по эксгумации. Специализированная организация выкапывает и перезахоранивает. На самом деле, несложный процесс.
0: Ну, и как вот мы за эфиром разговаривали, несложно, даже чисто механически это несложно, но имеется в виду, что чаще всего уже хоронят в гробах?
1: Чаще всего, да. Чаще всего,
0: и
1: да.
0: И гроб, как правило, остается еще целый довольно долгое время.
1: Ну, да, довольно долгое время. Угу. Ну, либо потом уже, ну, то есть, да, в зависимости от того, сколько находится тело в земле. То есть, бывает, что уже, часто бывает, что больше 20-30 лет проходит, кто-то там, родственники переезжают на другое место жительства, там, кто-то в Москву, кто-то еще куда-то, и создают семейно-родовое захоронение. Ну, выкапывают, ну, там, как правило, уже кости, там еще проще.
0: Понятно. Тут вот вопрос прилетел от слушателей. Мы вот касались вопроса религиозной тематики по мусульманским обрядам, по христианским обрядам. А если человек себя не относит к каким-то там религиозным течениям, как, где его... Неважно, где его хоронить тогда в этом случае?
1: У нас, как правило, кладбища общественные, хороним без привязки к вероисповеданию.
0: Есть прям таких жестких правил нет?
1: Нет. У нас есть мусульманское вероисповедальное кладбище, где можно хоронить только представителей... То есть, ну, только мусульман. Есть старообрядческие вероисповедальные кладбища, где только мы хороним старообрядцев. По всем остальным никаких ограничений нет. У нас многонациональная республика, и очень много браков.
0: Ну да-да, на кладбище ты смотришь, ты смешанные браки.
1: Да, муж татарин, жена православная, там, или наоборот, то есть русская татарин. Хороним, пожалуйста, если хотят они быть вместе. Есть такое понятие, как волеизъявление умершего, выраженное в устной или письменной форме, где о способе и месте захоронения. Соответственно, если он хочет быть погребенным рядом со своей супругой, а она была там татарка, он русский, вообще проблем никаких не вижу. Нет.
0: А много ли у нас частных организаций, которые занимаются вот подобными услугами?
1: Частных организаций, если мы не ведем учет, потому что закон нас не обязывает. Если посмотреть дубль ГИС, ну, порядка 90 организаций, у которых именно деятельность, именно ритуальная деятельность. Но опять же, сюда входит и установка изготовления памятников, изготовление, продажа венков, каких-то принадлежностей для похорон. Но если брать организации, которые именно предоставляют услуги, связанные с погребением, то есть организация похорон, прежде всего, ну, таких, я думаю, порядка, ну, на мой взгляд, порядка 20 организаций, ну, где-то 10-12 таких прям вот топовых, которые с полным спектром услуг предоставляют хорошие услуги, хороший сервис и, так скажем, у которых хорошая клиентская база, к которым люди возвращаются вновь и вновь.
0: А по поводу, вот у меня сразу возник вопрос в голове, по поводу животных. Есть ли у нас кладбище для домашних животных в Казани?
1: Нет, к сожалению, нет. Кладбище для домашних животных в Казани отсутствует. У нас есть крематорий на территории Самосвердского кладбища для кремации животных. Это единственное, что есть. Потому что для организации вообще кладбища домашних животных требования практически те же самые, что и для организации кладбища для людей. Сюда нужна большая территория, довольно проблематично. На мой взгляд, самый лучший вариант, наверное, это все-таки крематорий. И при крематории какой-то колумбарий для хранения урн с прахом, возможно, даже там с ингумацией в землю. Довольно-таки можно красиво и...
0: А крематорий в Казани для людей? Крематория же тоже нет у нас,
1: по-моему. Пока нет. Mm-hmm. Ближайший крематорий в Нижнем Новгороде. Возим туда. Mm-hmm. То есть, все ритуальные организации возят туда. Ну, как правило, от 150 до 200 в год принимает Нижегородский крематорий. Mm-hmm. Ну, я там периодически бываю в этом крематории. Связь есть с руководством крематория. 150-200, когда-то больше, когда-то меньше. Ну, mm-hmm. Средняя цифра она такая.
0: Понятно. А какие еще способы захоронения есть, кроме традиционного и кремирования?
1: У нас нет, других не переживается. То есть есть только кремация и только захоронение в землю.
0: Все остальные?
1: Да, все остальные нет. Есть, я слышал в каких-то других странах, и как-то замораживают, потом раскалывают тоже.
0: Экстренная заморозка сверхсильная, да?
1: Что-то такое. То есть смысл такой же, как с прахом, тоже потом это все куда-то собирается. Понятно. В урну и хранится.
0: А по поводу праха и крематория, у меня сразу возникает вопрос. Решили человека кремировать и развеять потом прах. Законно ли это вообще? Можно ли производить процедуру?
1: Да, разрешено все, что не запрещено законом. В Российской Федерации нет каких-то жестких требований и правил относительно использования, судьбы праха и урны с прахом. Поэтому можно как хранить в колумбарии, так и захоронить землю, поставить дома. Я знаю семью, которые хранят прах своих родственников в большой гостиной, в большом доме. Также мне рассказывали, что в Казани есть кафе, в котором также стоят урны с прахом.
0: Ничего себе, не знал.
1: Я пытался узнать, что за кафе, мне не раскрыли. Ага. Семья, чье кафе, они хранят.
0: Хозяев.
1: Да.
0: Вопрос тут пришел от слушателя. А можно ли человека похоронить, как викинга, сжечь тело на плоту? Наверное,
1: сжечь тело на плоту? Нет.
0: Такое нет, потому что процесс кремирования, он строго в определенном...
1: Да, конечно. Строго в определенном месте, в крематории. И как таковое, то есть если кремация по закону, то это только в крематории. Хотя вопрос интересный, мне уже подобное задавали в Казани. Есть какое-то течение каких-то там, не знаю, то ли старообрядцев.
0: На законодательном уровне пока не разрешено. Друзья, у нас тут на прошлой неделе к нам приходил замечательный судмедэксперт Алексей Решетун. Рассказывал тоже много всяких разных историй из своей практики, из своей сферы деятельности. Он оставил нам три классных книги. Так что, господа, прямо сейчас мы возьмем их и разыграем. Не буду читать название этих книг, потому что, вы же понимаете, да, о чем может писать судэксперт. Но очень интересно, правда, очень интересно, как это будет происходить. 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Самых первых три сообщения с фразой «Хочу книгу Алексея Решетуна» заберут у нас эти три книги. Так что пишите. 92-72-42-102-8. Будем определять победителя. А на этом разговор с Ленаром Абдуллиным, замначальником управления по организации ритуальных услуг с полком Казани, мы завершаем. Ленар Салаватович, если у вас есть какие-то пожелания для наших радиослушателей, то, пожалуйста.
1: Будьте здоровы. Всего всем самого наилучшего. Как можно... что хотел бы, наверное, сказать. В Казани очень плохо стоит вопрос с культурой на кладбищах. И хотел бы обратиться ко всем побольше культуры, доносить мусор до специально отведенных мест, не складывать ни в коем случае мусор в соседние могилы, ограды, есть такое, цепная реакция начинается. Кто-то оставил, сам, самый ленивый, в ограде мешок с мусором, и начали все остальные кидать. И уважать других людей и соседние могилы. То есть, если вы приходите к своему родственнику на кладбище, ухаживайте за могилой. Не нужно что-то плохое делать в адрес соседних могил. То есть культура должна быть во всем, в том числе и на кладбище. Культура и порядок.
0: Культура, уважение и порядок. Ну что ж, спасибо большое. Это была рубрика «Теория всего». Спасибо большое научному лектору Милмак за то, что у нас появляются такие интересные гости.
2: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
8: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
9: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая, без возрастных ограничений.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
11: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
1: А вот и возможность поговорить обо всем подряд со специалистами в разных областях и сферах жизни. Это «Теория всего», друзья. Шикарнейшая программа. Напомню, хочется вначале, как всегда, поблагодарить научный лекторий Милмакс. Благодаря ним у нас появляются такие интересные гости. Ну и давайте знакомиться с сегодняшним спикером. У нас сегодня в гостях Ленар Славатович Абдуллин, замначальника управления по организации

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Еще немножечко важный и полезный, развлекательной скорее информации накидаю вам в ленту сегодняшнего дня. Тут маркетплейсы начинают отменять заказы из-за проблем с топливом. Это не повсеместно, но, в общем, появляются некоторые такие штуки. Покупатели публикуют скрины, где компании пишут о сложностях с доставкой. Доставка и отменяет заказ. Вот, отмена заказа связана с ситуацией и так далее. Стандартное уведомление отправляют, бла-бла-бла-бла. В общем, мы все ждали какого-то способа, как же ограничить себя вот от этого сумасшедшего шопинга, когда мы тратим какие-то колоссальные деньги, непонятно на что, заходишь на маркетплейс просто посмотреть, а потом раз, и у тебя сколько-то тысяч из корзины, и все, и улетел, ты что-то заказал себе, потом думаешь, а зачем я это все, Так что вот возможность экономить пришла откуда не ждали.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами братья Гримм. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 14.04 в Казани, даже уже 05 практически. Альберт Ватанин по-прежнему с вами. Делюсь с вами всякими интересностями, которые в интернете нахожу. Тут, пожалуйста, вот такое. Тут россиянам разрешили опаздывать на работу из-за очередей на заправке. Да. Эксперты и специалисты, не указывается, правда, какие эксперты и специалисты, сказали, что ситуация является форс-мажором. Так что вот, если что, начальник ваш будет ругаться, говорит, чё это ты опаздываешь? Вы ему скажите, форс-мажор. Ничего поделать не могу. Ну, вот, войдите в положение, сделать одолжение. Солнышко скроется, муравейник закроется. Вот. И прочее, прочее. Все смотрели, да, этот мультик про муравьишку, который смог. Так что, если что, вот, пожалуйста, еще одна причина опоздать на работу вам в копилочку.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
5: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567 11 99.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: никогда не понимал, о чем поются в этой песне. Ну, просто про любовь, наверное, что-то в этом духе.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну, а я напоминаю, уважаемые автомобилисты, да не только автомобилисты, пешеходы тоже, что сегодня в Казани ночью пройдет вторая часть вот этого всего ночного веселья. Так что, кстати, кто бежит? Кто бежит? Давайте проведем перекличку вот этих вот любителей физкультуры, спорта. Нет, в смысле, это все хорошо, это все здорово, но просто 10 километров, ну куда? Вызовите такси, господи, и доедете спокойно. Ладно, в общем, есть кто бежит? Подскажите, пожалуйста, что там, как там, где там? Сколько километров сегодня? А, сегодня же, наверное, побольше-то, сегодня же не 10 километров, сегодня уже следующий забег. Чего там, как там, где там, почему? Перекличка бегунов. Пока вот шоу Шепелёвых вам.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Простите, Саноси, кто это?
1: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
0: Господи, конечно, сплю.
1: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
2: Соусы пилявы!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Церемония эстафеты Олимпийского огня была придумана для Олимпиады 1936 в Берлине. Группа австралийцев, не согласных с укоренением этой традиции, устроила розыгрыш в 1956 году, когда путь факела к Мельбурну пролегал через Сидней. Вымоченную в керосине тряпку приделали к обычной ножке стула, подожгли и отдали это Барри Ларкину. Тот, принимаемый полицией за атлета Гарри Диллона, пробежал через весь город к таун-холлу и вручил факел мэру. Не заметив подвоха, мэр с ножкой в руке произнес речь, в то время как шутник незаметно исчез.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. КамаЦемент.ру

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Еще немножечко дорожной информации вам в ленту сегодняшнего дня. Ну как дорожная? Ну да, дорожная в целом. Велосипедисты же тоже участники дорожного движения. В Казани до конца года построят еще 11 километров велодорожек. Новые участки появятся на улицах Мавлютова, Габишева, Дубравной и Сибирском тракте. После завершения работ общая протяженность велодорожек в городе увеличится с 63 километров до 74. Ничего себе! Разъездится-то как можно! 11 километров велодорожек. То есть на всю полуторамиллионную Казань у нас всего 74 километра велодорожек. Ну, как бы Альметьевск улыбается, когда слышит эту цифру.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

0: доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ» в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк». Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Моя любимая.

0: моя любимая песня.
1: Ну а вот и возможность дозвониться в прямой эфир сюда, заказать свою любимую песню и, собственно говоря, передать приветики. Все легко и просто. А что делать? Звоните по телефону 292-1028 прямо сейчас. 292-1028, линия пока что свободна.

Ну, в принципе, большой букет ромашек — это так, достаточно бюджетненько, демократичненько. Тем более, что человек вон еще потом на Пхукет обещает увезти. Надо экономить, да. Моя любимая.

0: «Моя любимая песня».
1: А у нас на связи Татьяна. Она и расскажет, что там по любимым песням. Татьяна, день добрый.
2: Добрый день.
1: Ну, как проходит ваше воскресенье? Чем занимаетесь?
2: Стоим в очереди за бензином.
1: Ну да, что я действительно глупый, какие вопросы задаю. Кто сейчас? Кто, в общем, да, ну, мы, наверное, о чем-нибудь позитивном, да? Какие планы вообще на сегодня? Что потом-то? Когда вот оно случится? Что, куда? На дачу? Домой?
2: Нет, домой уже.
1: Домой, там.
2: На даче вчера были, вернее, на Волге были, отдыхали.
1: О, ничего себе. Поплавали?
2: Поплавали, с палатками отдыхали.
1: С палатками? Да вы прям, у вас серьезный отдых. Как водичка?
2: Ой, вообще замечательная вода.
1: Красота, красота. Ну ладно, кому привет будем передавать?
2: Привет мужу, дочке, муж Евгении, дочке Сонечке. И всем, кто узнал. И всем заправиться сегодня.
1: Ой, да, и не говорите. Да, ну, я думаю, что...
2: Это проблема.
1: До понедельника, я думаю, что все успеют. А что из музыки послушаем?
2: Ария «Беспечный ангел».
1: Отличная музыка для того, чтобы стоять и ждать. Ну, в общем, неторопливая такая, согласен. Спасибо большое, Татьяна. А вот, собственно говоря, и она, Ария.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Актуальная песня про это самое, которое вот это. И вот, ну, что-то как-то так.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну, если вы хотите прям совсем, чтобы вы были вне зоны доступа, и никто до вас дозвониться не мог, ни начальник, ни... кто там еще может дозвониться, не мошенники какие-нибудь. Тут, значит, что появилось. Любой желающий сможет полететь на Луну и Марс. Об этом рассказал Маск, этот Илон, который, и пообещал отправить туда 1000 людей за ближайшие 10 лет. Какой шустрый парень. Планы такие. Первый астронавт на Луне через 2-3 года у него, а затем смогут полететь все желающие. Ну, а для Марса первые люди через 5 лет и уже через 10-12 лет там будут 1000 Марса, туристических марсиан, в общем. Так, такие вот планы у человека. По поводу ограничений, что там, где там, вес, возраст, проблемы со зрением, никаких указаний нет. Ну, видимо, все могут полететь. Сейчас ракеты мощные. Вот. На Марс виза не нужна. Спасибо. Мы подумаем.
1: Реклама на Бим-радио. Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь. Маршрут построен. Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Но ведь на самом деле не важно, как выглядит человек, красивый он или красивый. Главное, чтобы зарплата у него была красивая.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Тут очередная новость в новостной ленте промелькнула. В 2027 году, сейчас я официально попробую прочитать это все как в новостях. В 2027 году средняя зарплата в России может вырасти до 137 тысяч рублей. Вот, рублей. Максимально это все прочитал, насколько возможно, да? За последние 10 лет средний заработок в стране уже увеличился почти втрое. Такая вот новость. 137 тысяч средняя по России. Ну, как бы, где они такие зарплаты увидели? А, подождите, это Москва всю статистику портит.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами братья Грим. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В те дни я был всегда с собой в разлуке.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Выходной с тобой на Бим Радио. Альберт Батанин тоже с вами. Ну что, еще немножечко новостей из интернетов этих ваших самых. Там первая свадьба роботов прошла официально в Москве. Все как положено, все как надо. Роберт и Матильда, так называют роботов. Вот, расписались они в библиотеке имени Пушкина. Вместо колец у них, значит, были браслеты. Их, кстати, вынес их питомец. Питомца зовут Робопес Догматик. Так что все очень культурно, все замечательно. Вот даже роботы уже, понимаешь ли, вот все как надо. А медовый месяц у них пройдет у ближайшей розетки, я так думаю.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
5: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
6: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
7: дверей. Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: «Медиа сегодня» больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Отдыхай с BIM Radio.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немного новостей технологий вам в копилочку сегодняшнего дня. Китай впервые вернул первую ступень ракеты. Поднебесная стала второй страной, которой это удалось. Использовалась средняя ракета Long March 10B, двухступенчатая, но, в общем, выводит она до 17 тонн. Используемое топливо, кислород, керосин, ну, в общем, все по классике, да. На первой ступени используется 7 двигателей, ну, в общем, тут прям технические подробности, но да ладно. Так что все, вот теперь Китай, подвинься, Илон Маск, теперь Китай тоже умеет возвращаемые ступени. Раньше были китайские автомобили везде, теперь будут китайские ракеты.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: Ну а теперь давайте поздравлять именинников сегодняшнего дня. Прежде чем начнем, хотелось бы напомнить, что у вас у всех есть возможность поздравить своих родных и близких с помощью Бимрадио. Все подробности на сайте bimradio.ru в разделе «Услуги». Ну или можно позвонить в будний день с 10 до 17 по телефону 2-930-800 и заказать поздравления. А пока же заглянем в нашу группу ВКонтакте, посмотрим, кто там из наших подписчиков сегодня именинник. Лана Ланочек, мы вас поздравляем. Карина Маслакова тоже отмечает. Так же, как и Эльвина Нурисламова, Альбина Ина Сулейманова, Алсу Ганиатулина, девчонки одни, смотри, что, Анастасия Ульянова, Екатерина Шарыпова, Эльвира Лисина. Так, а теперь мужчины. Костя Соковой, мы вас поздравляем. Вячеслав Козин, Виталий Кудряшов, Ильнар Губайдулин. Вот они, именинники сегодняшнего дня. Кроме всего прочего, Дима очень просил поздравить свою маму с днем рождения. Ее зовут Тамара Анатольевна. Так что, Тамара Анатольевна, с днем рождения вас. Кто же из менее важных для нас, но чуть более известных людей свой день рождения отмечает? Мишель Родригес, американская актриса, продюсер, 48-й годочек ей. Ну, она, в общем, из «Форсажа». Хотя мы ее, конечно, все помним в «Обители зла». Красивая, и погибает она обычно что-то как-то там раньше всех. Так, кто еще из известных людей сегодня отмечает свой день рождения? Джордж Истмен, американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak. Это вот он, да. Сергей Уточкин, российский спортсмен, один из первых русских летчиков, тоже свой день рождения отмечает. Юрий Завадский, советский режиссер, актер, педагог, народный артист СССР. Петр Олейников, тоже советский киноактер. Людмила Павличенко, советский снайпер, герой Советского Союза. Она там, конечно, наколотила. Ну и Валентина Толкунова, советская российская певица, народная артистка РСФСР. Вот такие замечательные люди свой день рождения сегодня отмечают. Так что именинники сегодняшнего дня, с днем рождения.
8: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
9: В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдоналдса или 200 метров по левую сторону от церкви «Красный дом с черными решетками». Самые трудные ориентиры для приезжих – те, которые полагаются на общую память. Например, перед бывшим американским посольством. Недавно правительство все же запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям.
8: В мире столько всего интересного.
10: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
11: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим-радио продолжается. У меня этих новостей-то всяких разных, которые вас позабавят. О, сколько хочешь. Так, ну, например, такая вот новость. Значит, я даже не знаю как-то. Как бы и смех, и грех. В России на свадьбу молодоженам начали дарить бензин. Да, все правильно. Появилась даже памятка о том, сколько литров топлива нужно дарить в зависимости от степени родства. Ну, например, дальним знакомым, дальним родственникам советую дарить 5 литров. А вот уж близким родственникам, типа родителей, там, ну, не меньше 50.
1: Реклама на Бим-радио. Люксюм, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: kreditbank.ru 0+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, пришла беда, откуда не ждали, в Госдуме, хотя, в принципе, из Госдумы же новости. В Госдуме предложили штрафовать россиян за измену на работе с коллегами. Депутаты хотят строго наказывать женатых людей за измены, а то уж чего там удумали на работе. Работать надо на работе, а не это самое. Вот, для этого они планируют изменить семейный кодекс и разрешить указывать в брачных договорах наказание за измену или домашнее насилие, а также условия передачи имущества пострадавшей стране. Так что вот, на работу ходим работать, а не это самое. Чего вы там?

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Выглянул к вам буквально на секундочку. Новое исследование здесь подоспело. Не могу не поделиться. Ну, социологи, психологи, ученые, в общем, им на месте не сидится. Они все время что-то исследуют, изучают. Так вот, выяснилось, холостяки меняют постельное белье в среднем 4 раза в год. Такая вот статистика. Так, погодите, а его менять надо разве, да?

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, снова важные новости. На этот раз ученые, медики тут все проанализировали, изучили и пришли к такому мнению. Интенсивные физические нагрузки могут ускорить потерю волос. Ну, все получается. Все. Вот и реальная отговорка, почему мы лежим на диване, мы не хотим лысеть. Но, по словам трихологов, чрезмерный спорт в сочетании с недосыпом, стрессом и несбалансированным питанием выступает катализатором для генетической предрасположенности к лысению. Так что, кроме всего прочего, кроме бесполезного вот этого лежания на диване, нужно еще несбалансированно питаться, стрессовать и мало спать. Тогда, да, будете лысеть. А если просто физические нагрузки, русские, тогда нет. Так что физкультура.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Нефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
5: дверей. Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Кстати, о счастье. Тут появилась новая формула любви к работе. Как работу полюбить, спрашиваете вы меня? Вот тут все посчитали, все выяснили. Оказывается, формула очень простая. Первое – это когда начальник не стоит над душой. Второе – когда коллеги не бесят. И третье – когда задачи получаются. Вот выяснили ученые. 35 лет изучали все это, опрашивали. В общем, деньги важны, но они не очень часто заставляют любить работу. Бесплатный кофе, красивый офис, это не так все важно. Сильнее держит другое, когда доверяют, дают расти, и рядом еще адекватные люди. Вот это формула любви к работе. Не зарплата важнее, а вайб решает, получается.

0: кстати, об ураганах и ливнях. Похоже, что...
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Все-таки немножечко нам достанется. Там какой-то страшный циклон бушевал в районе Москвы. Затопило все, залило все, как обычно. Вот, и нам обещали, что тоже вот придет. Я и вчера тоже видел прогноз погоды на сегодня. Ливни вот эти все. Ну, как-то вот пока на небе легенькие облачка. Прогноз погоды меняется. К вечеру уже теперь обещают ливни и плюс 22. Пожалуйста, смс-очки от МЧС. Туман, ночью, утром сильные дожди, ливни, грозы, грозы, град, кратковременное усиление ветра до 22 метров в секунду. Местами ожидается на территории Республики Татарстан и в городе Казани. Значит, это у нас получается... А, это уже перенесли на завтра. Галя, у нас отмена. Вот. Ну, как всегда, что тут рекомендуют? Не прятаться под этими дорожными знаками, рекламными щитами, деревьями и прочее, прочее, прочее. Так что вот ливни и грозы перенесли на завтра. Ну, посмотрим. Может... Завтра вообще отменят. Понедельник же завтра, ну на работу, ну какие ливни грозы.
1: Реклама на Бим-радио. Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
2: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июня. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немножечко запоздалая новость, но тем не менее важная. Напомню, 8 июля отмечался День семьи, любви и верности в России. И вот тут опрос к этому дню прошел. И выяснилось, что, оказывается, обычный пластиковый контейнер с обедом, бережно и заботливо приготовленный, вот, на работу, видимо, обошел этот контейнер цветы, оказался главным символом любви. Не цветы символ любви нынче, а контейнер с обедом. Выяснили психологи, опросив 2100 россиян. Участникам предложили выбрать один предмет, который лучше всего ассоциируется с любовью и заботой в паре. И 61% выбирали пластиковый контейнер с обедом. На втором месте оказалась кружка чая или кофе. Дорогой, сделай мне чай, пожалуйста. Вот это же проявление любви. Вот. А цветы, они там на шестом месте где-то болтыхаются. Опрос приурочили вот как раз ко дню семьи, любви и верности, чтобы понять, что реально заставляет партнеров чувствовать заботу друг другу, друг о друге. И оказалось, что, вот, в общем, никакие не букеты, а обычная бытовая рутина намного важнее. Самым недооцененным проявлением любви назвали помощь по дому. Вот. 43% россиян считают, что помощь по дому — это вот, пожалуйста, проявление цветы, я вас умоляю. Вот, покушать приготовить — это да.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены.
0: Шути меня, давай!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Но вот зато важная информация мимо вас никогда не пролетит, потому что мы на Бим Радио всегда с удовольствием ею поделимся с вами.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Немного важной дорожной информации. Ограничения движения запланированы на 1 августа. Да, я понимаю, пока еще далековато до 1 августа, но, тем не менее, чем раньше мы вас предупредим, тем лучше. Итак, будет закрыта смотровая площадка у центра семьи Казан. Также будет ограничено движение. И действовать это будет с 10 утра до 22 часов вечера. Напомню, 1 августа на улице Сибгата Хакима и Бондаренко. Также будет закрыта смотровая площадка в центре семьи Казан. Все это приурочено к авиационному празднику. Ну, традиционно в августе, вот ближе к концу лета, авиационное шоу ожидается в Казани. Так что вот заранее планируйте свои маршруты. Ну, здесь как бы нормально будет закрыта улица Сибгата Хакима практически до, почти что до стадиона, до хоккейного стадиона. И Бондаренко тоже, получается, до Чистопольской будет закрыта, или до Имашева. Ну, тут не очень понятно. Как только будет более ясная информация, мы, конечно же, вам расскажем, оповестим, чтобы вы все прекрасно знали.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а теперь давайте посмотрим, что же там происходит в Казани, а то нас все путают с прогнозами погоды. 27 градусов на данный момент в Казани, облачно с прояснениями, и обещают все-таки к вечеру небольшой слабый дождь. Ну, не знаю, как бы, тут бабушка надвое сказала, как говорится. Зато завтра на 13 июля и МЧС, и все погодные сервисы говорят, что завтра будет дождливо и плюс 22. Ну, понедельник, что с него возьмешь. Во вторник все примерно то же самое, к вечеру во вторник дождя уже не будет, тоже плюс 22. В среду опять же переменная облачность, местами кратковременные осадки, но плюс 25 уже, в четверг 22 и снова дождливо. Ну, в общем, получается, вся эта неделя рабочая будет такая себе, не особо, в общем, гулятельная. Зато к следующим выходным снова ясно и без осадков. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Еще немного исследований здесь подоспело, но я вам все расскажу, все, что знаю, ничего не утаю. Значит, чего только не следует. В общем, оказывается, гуляя по лесу и молчать при этом опасно для жизни. Тихая прогулка по лесу может обернуться трагедией. Ученые из Йоркского университета Великобритании, в общем, британские ученые, все понятно, доказали, что молчаливые любители природы чаще других рискуют наткнуться на диких животных. Все очень просто. Согласно выводам ученых, самый опасный тип отдыха в дикой местности – это всевозможные вот эти одиночные прогулки. Идешь, наслаждаешься природой, спокойно, аккуратненько ступаешь, ветки под тобой не скрипят. Вот, и такие спокойные занятия вроде вот… Это называется, кстати, bird watching. Вот. Ну, типа наблюдение за птицами. Bird – это птица, а watching – это наблюдение. Или фотоохота. По их данным, на такие вылазки приходится четверть всех агрессивных столкновений человека с дикими животными. Они уточнили, что в лесу молчаливые туристы чаще встречают медведей каких-нибудь, ну или прочих вот этих вот. В общем, ходите и шумите, если вы в лес собрались. Надо прям желательно с колонкой умной, чтобы там Бим-радио играло. О, классно я придумал. Здорово. И безопасно, и приятно.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио продолжается. Альберт Ботанин по-прежнему с вами. Вот вы сидите, отдыхаете, в интернете даже некогда посидеть вам. Я за вас посидел уже, все посмотрел и рассказываю. Тут, значит, новое видео набирает популярность. Я не знаю, если это правда, то, ну, как бы, в общем, в Китае... Хорошо, что в Китае, хорошо, что не у нас, далековато. В общем, сбежали около 1000 змей. Змеиную ферму разрушило наводнением. Вот, и там прям вот эти все змеи, которые там были, огромной-огромной толпой, так красиво, как уточки такие, кря-кря-кря, но только змеи, они еще водоплавающие. Ужас. В общем, среди этих змей крайне много опасных рептилий, вроде ядовитых кобр. Теперь жители местечка Гуанси-Джуанского района должны не только выжить, так сказать, в наводнении, но еще и избежать вот встречи с опасными змеюками. Кажется, я видел фильм ужасов, который примерно так же начинался.

0: тобой на Бим-радио.
1: Ну а мой выходной на Бим-радио завершается. Зовут меня Альберт Батанин. Оставляю вас в надежных руках. Совсем скоро здесь появится Ленар Сиразов. Будет вас радовать. В общем, всем отличного завершения воскресенья. Не думайте о понедельнике. Всем прекрасных эмоций на волне Бим-радио. Пока-пока.

0: Друзья... Друзья... Друзья, всем привет, вот наконец-то меня слышно. Знаете, была хорошая такая музыка от Aerosmith, но начну я прямо сейчас. А сейчас реклама.
1: На Бим Радио.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка. 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани. Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну все, привет, друзья мои, всем отличного дня, ну, может, для кого-то вечера. С вами я, Ленар Сиразов. Кстати, ради интереса узнал, что же означает такое шаде. Вот только что была песня, да, она танцует под шаде. В общем, шаде — это, оказывается, творческий псевдоним британской певицы нигерийского происхождения Шаде Аду. И вот также название создано ей музыкальной культовой группы. Вот, в общем, это музыка, сочетающая джаз, Soul, R&B, которая стала символом чувственности и романтики. Вот. И когда говорят, например, поется, она танцует под шаде, это означает, что девушка слышит расслабленные и атмосферные треки этого коллектива. Так что теперь вы знаете, что это значит. Вот я до этого момента не знал, но постарался узнать специально ради вас. В ближайшие 4 часа мы проведем вместе с вами, да, вот такой приятной, хорошей компании. Обязательно оставайтесь на волне любимого радио, ну и, конечно же, будем обсуждать многое. Погоду, кстати, тоже интересная новость про погоду, но о ней я скажу позже. Дорожная ситуация, но это так, как говорится, по мелочи, и много-много чего интересного. Возможно, поднимем какую-то очень интересную, да, такую дискуссионную тему. Так что будьте на волне любимого радио. Я Ленар Сиразов. Желаю вам отличного воскресного настроения.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: А вот уже я, друзья мои. Ну что ж, давайте прямо сейчас расскажу, какие вообще у нас интересные такие есть новости. Точнее, давайте даже не про новости, а прогноз погоды. Я тут вот прочитал, что, оказывается, к нам надвигается какой-то шторм, который идет со стороны Москвы, что это будет пока непонятно. Но, учитывая сегодняшнюю жару, да, я такой думаю, да, наверное, что-то будет очень-очень сильно. Ну, давайте вообще посмотрим, какая температура будет на этот вечер. И давайте прямо сейчас я изложу вам эту информацию. Итак, сейчас, друзья, вообще сегодня у нас 12 июля, середина лета уже почти рядом. На данный момент температура составляет около 27-26 градусов тепла. Днем сегодня было жарко, вечером, кстати, плюс 23 и обещают дожди. Вот, кстати, про тот шторм, который я говорил, видимо, это он. Тем более ночью плюс 18 и также дожди. Про завтра я вообще молчу. Завтра температура днем плюс 22, ночью плюс 17 и целый день, целые сутки, точнее, будут идти дожди. Вторник то же самое. Днем плюс 23, дожди. Вот, кстати, ночью вроде бы плюс 18 и дождя не должно быть. Но в среду, опять же, давайте, я, конечно, не хочу вас огорчать, но все-таки придется. В среду 15 июля температура днем будет плюс 25, ну а ночью будет плюс 19, причем и днем, и вечером в среду у нас будет идти дождь. Так что, в общем, такое дождливое начало недели. Вот даже ради интереса я смотрю, что же будет во вторую половину, но вроде бы ближе к выходным как раз-таки будет такая солнечная, безоблачная погода. Но к этому еще, как говорится, нужно прийти, время еще есть, и несколько ближайших дней будет много-много дождей, много осадков, и количество возгласов о том, что, мол, вот, лето настоящее, также будет большое, так что будьте готовы к таким выражениям среди своих родных, близких и друзей. Вот такой прогноз погоды на ближайшие дни. Но я надеюсь, дальше все будет хорошо. Все-таки хочется, чтобы вот такая, знаете, стабильная летняя температура установилась на долгое время. Я имею в виду стабильная температура. Именно летняя стабильная температура. Очень хочется покупаться. Я ни разу не купался. Если вы купались, обязательно пишите. Расскажите, где вы купались и какие ощущения вообще, водичка холодная или нет. Буду рад вашим сообщениям. Номер телефона плюс 7-90-272-42-102-8. Наш Макс, наш Телеграм. Все доступно через этот номер телефона. Буду ждать ваши сообщения.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Комедийный театр Театре Нео в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинке кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 евро. То есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
1: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Конечно же, продолжаем, друзья мои, обязательно продолжаем. И, кстати, спасибо большое Ришату, нашему слушателю. Вот он написал: «Добрый день, Ленара, в Высокогорском районе дождь идет», аж заговорился. Да, друзья мои, вот как раз таки говорил я вам о тех новостях, что вот, мол, якобы уже дожди надвигаются, да, то что вечером и в Казани должен быть такой дождь, уже есть какое-то подтверждение. Все-таки высокая гора находится так рядом с Казани, что, мне кажется, через несколько лет, наверное, высокая гора станет продолжением Казани. Ну, по крайней мере, так мне кажется, что именно к этому у нас все и движется. Смотрю, какие интересные новости вам прочитать. Вот хочется чего-то такого позитивного, интересного. Сейчас вот, наверное, найду. Так вот, кстати. А, смотрите, кстати. В Алькеевском и в Черемшанском районах Татарстана прошел праздник Уяв. Я сейчас вас буду знакомить с такими с новыми праздниками, о которых вы, наверное, не знали. Вот как раз-таки давайте расскажу, что это за праздник. В общем, это чувашский национальный праздник, да, и как раз-таки наш раис Республики Татарстан посетил торжества сразу в двух районах, да, в Алькеевском и в Черемшанском. Кстати, почетным гостем праздника стал Геннадий Зюганов, да, генеральный, ну нет, не генеральный секретарь, это же привычка из Советского Союза, это председатель ЦК КПРФ, тот самый легендарный, да. Вот, для гостей праздника организовали ярмарку изделий народных мастеров и дегустацию национальной кухни. Участники также присоединились к традиционному хороводу, который называется «Уяв карти». Я надеюсь, что ударение правильно поставил. Посетили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и театрализованные представления. В общем, было очень-очень интересно. Вот, и выступая перед участниками, Рустам Миниханов подчеркнул, что в Татарстане с уважением относятся к традициям и обычаям всех народов, проживающих в республике, и уделяет особое внимание сохранению их культурного наследия. Вот, кстати, я вообще люблю очень разные национальные праздники. К сожалению, вот я как-то вот по роду своей деятельности не успеваю там побывать. Вот, например, то же самое, да, там Петрау, например, Каравон. Мне очень хотелось бы побывать. И, кстати, к такому списку добавился и чувашский национальный праздник Уяв. Так что, друзья мои, если у вас бывает время летом, обязательно ездите на такие праздники, поскольку знание не только своей культуры, но еще знание других культур очень сильно обогащает человека, чего я желаю, конечно же, и себе, и всем остальным, потому что такие знания никогда не будут лишнего. Ну, на чувашском я знаю, наверное, только пару слов. Это «ялав», если не ошибаюсь. Это означает

Это не я люблю, да, как кто-то мог бы подумать. Я лав, если не ошибаюсь, это означает знамя, флаг. Ну и, конечно же, если вы хотите на чувашском сказать какой-то красивый комплимент, да хотя бы даже самый простой комплимент девушке, говорите ей чеберке. Чеберке означает красавица. И не знаю, как вам это пригодится в жизни, но мне это пригождалось. Чего я вам тоже желаю.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, поехали, друзья мои. Мы, конечно же, сегодня говорили о прогнозе погоды, но все это касалось больше Казани. Но теперь давайте поговорим про ситуацию вообще в Республике Татарстан. Сегодня на данный момент 12 июля, 17 часов 37 минут. Ну и давайте посмотрим, что же будет завтра. Точнее, что сегодня будет ночью и завтра днем. Вот до 18.00. Итак, облачно с прояснениями. Это такая общая ситуация. Местами ливни и дожди, локально сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Местами грозы, град. Представляете, даже град возможен. Ветер юго-западный, южный 7-12 метров в секунду. Местами кратковременное усиление 17-22 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Итак, ну что ж, давайте расскажем, где же у нас сегодня вообще, вот в каких районах, так скажем, местностях нашей прекрасной республики, какая будет температура ночью сегодня, да, и днем завтра. Итак, начнем с Казани, с Зеленодольска, Сарского, Богатых Собов, Кукмара, Мамадыша, Лаишевой, Рыбной Слободы. Ночью температура плюс 16, плюс 18, днем плюс 22, плюс 24. Ну, так сравнительно тепло, хотя ночью, конечно же, про это не скажешь. Давайте заедем в мои родные пенаты. Буинск, Апастово, Тетюши. Конечно же, Дрожжаное. Здесь температура сегодня ночью будет плюс 14, плюс 18 и плюс 22, плюс 25 завтра днем. Чистополь, Болгар, Базарные Матаки, Аксубаева, Нурлат. Завтра днем температура плюс 24, плюс 26. Сегодня ночью плюс 13, плюс 15. Идем далее. Конечно же, мы перемещаемся к северо-востоку. Здесь у нас Менделеевск, Елабуга, Менделинск, Нижнекамск и, конечно же, набережные Челны. Сегодня ночью температура плюс 15, плюс 18. Днем завтра плюс 23, плюс 27. Ну и финальная точка, друзья мои, это юго-запад Татарстана. Заинск, Джалиль, Альметьевск, Бугульма, Бавлы и Лениногорск. Да? Посмотрим, что у нас. Сегодня ночью плюс 15, плюс 18. А днем плюс 23, плюс 27. И если подводить какие-то общие итоги, начинается сегодня, с этой ночи начинаются дожди, в особенности вот как раз-таки в направлении Нурлата, а завтра днем везде обещают дожди. Вот такой прогноз погоды. Как я уже говорил, очень хочется немножко искупаться, но, похоже, с такой погодой, наверное, это будет сложно сделать. Ну, хотя, как говорится, поживем, увидим. Спасибо, конечно же, за данные tatarmeteo.ru. Мы узнали немножко больше о том, что же будет в ближайшие дни.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
5: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
3: Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
7: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Выходной с тобой на БИМ-радио.
3: Продолжаем, друзья. Ну и, конечно же, выходной в Казани также продолжается. В ближайшие 3 с лишним часа мы вместе с вами. Ну, прямо сейчас рубрика «Три интересных факта». Вы, наверное, подумали, мол, Ленар, что же за рубрика? Вот только что я придумал. Мне кажется, буду всегда вводить это в свои эфиры. Мне кажется, вам эти новости понравятся. Вообще, факт номер один. Давайте вот мы с него как раз-таки начнем. Знаете, многие девушки, ну, как многие, мне кажется, ну, 70%, да, мечтают о сумках Гермес и Луи Виттон, да, ну и прочие там кожные изделия и так далее. Кстати, а вы знали, что этим фирмам Гермес и Луи Виттон принадлежат почти все крокодиловые фермы в Австралии? Поэтому вдруг, если давеча вы побываете в Австралии, вы такие: о, нужно съездить на крокодиловую ферму, и если вы такие увидите, там побываете, то как раз-таки знаете, что, скорее всего, эти фермы принадлежат Гермесу и Луи Виттон. Чего не сказал там Луис Виттон? Как говорится, как написано, так и хочется прочитать. Луи Виттон. Вот. Так что, знаете, это интересный факт. У меня, кстати, есть крокодиловый ремень. Вот когда-то, я помню, был в Таиланде. Вот. Я, конечно, не думаю, что, так скажем, крокодил, который дал мне кожу для моего ремня, он как раз-таки из той фермы, которая принадлежит Гермесу и Луи Виттон. Ну вот, в общем, у меня вот такой ремешок есть, хотя я вам честно скажу, что я сам не до конца уверен, что это крокодил, а мне кажется, какая-то паленка. Ну, лично у меня такое чувство. Так, дальше мы идем на следующую новость, точнее, следующий интересный факт, что на письменном столе, в раковине, на кухне, тележке, в супермаркете, на корпусе смартфона, на ресторанах меню даже, представляете, и на денежных купюрах бактерий больше, чем в вашем домашнем унитазе. Поэтому, мне кажется, друзья, вот всегда нужно обязательно мыть руки вот после того, как побывали, например, в том же самом супермаркете, походили, вот, обязательно нужно мыть руки. Я знаю, что мы все это и так, в принципе, делаем, но, наверное, это даже напоминание деткам, которые также слушают любимое радио. Так что, мальчики, девочки, не забывайте про это. Да, денежную купюру они бывают в руках многого-многого количества людей. Но, конечно же, что меня больше всего удивило, это, конечно же, то, что так много бактерий именно на ресторанах меню. Я как-то об этом не задумывался. А то, знаете, как обычно бывает в ресторане, мы вначале моем руки, потом идем в ресторан, например, и такие, хоп, берем в руки меню и начинаем заказывать. Видите, оказывается, заказали, точнее, посмотрели меню, заказали блюдо, а потом лучше помыть руки. Для меня это стало действительно таким интересным фактом. Ну и третий интересный факт. Вы знаете, что слизни, да, те самые слизни, которых вы находите в садах, в огородах, такие вот, такие, знаете, неприятные какие-то, да, непонятные, такие страны, между прочим, они являются самыми зубастыми существами на Земле. Вы знаете, какое количество зубов у них? Вы прям даже не представляете. Вплоть до 75 тысяч зубов. Прикиньте, мне кажется, в этот момент стоматологи, которые нас слушают, подумали: эх, жалко, что среди людей нет таких, кто обладает таким же количеством зубов. Иначе профессия стоматолога была бы не просто супер классной, супер такой элитной, ну как сейчас, ну по крайней мере в моем представлении, а была бы еще больше, там бы точно были бы долларовые миллиардеры. Так что так. Вот так, друзья мои, 3 интересных факта. Я надеюсь, что вам было интересно. Мне кажется, пора в мои эфиры вводить именно такую рубрику. Вот, ну, я думаю, еще в дальнейшем тоже буду вам рассказывать интересные факты в течение этого вечера. Так что оставайтесь на волне любимого радио. Ну, а дальше у нас гороскоп. И специально заранее для вас, кстати, приготовил песенку «Феникс» Беовульф. Мне кажется, вы очень любите эту песню. Ну, по крайней мере, очень часто ее заказывать. Так что слушайте и наслаждайтесь. Но вначале, конечно же, гороскоп.
4: Без возрастных ограничений.
5: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
6: Приветствую всех. Ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды.

0: Ну, а мне, честно говоря, очень нравится больше оригинал песни. Да, это, конечно же, легендарная группа Nautilus Pompilius, Вячеслав Бутусов. Легендарная песня «Дыхание». Оригинал все-таки лучше. Ну и вообще русский рок, он лучший.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 2120. Акция действует до 28 июля.
1: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
3: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Да, это программа «Выходной с тобой». Кстати, ради интереса мне стало интересно, что же стало с исполнительницей этого хита «Где же ты, Алексей?» Да, вообще, помните, вообще эта песня была вообще, что за день сегодня? В общем, эта песня была исполнена впервые в 2004 году во время ее участия в проекте «Фабрика звезд 4». Вот, кстати, музыку для нее написал вот и вот эту композицию написал продюсер Игорь Крутой, ну а текст Ирина Сикачева. Не знаю, кто такая Ирина Сикачева, но вот знаю точно Игоря Крутого. В общем, если вам интересно вообще, как же продолжилась ее судьба, чем она сейчас занимается, я об этом расскажу. Это мы ее помним, да, помните, там она такая была маленькая, ей сколько было лет, 15-16, она тогда общалась близко с Тимати, это прям так был, ну как сказать, такой, ну, романчик, который видели все в стране. Так вот, давно, в общем, завершила музыкальную карьеру Алекса. Да, она давно оставила сцену и практически не выпускает новых песен. Кстати, мне кажется, она где-то 90-го года, наверное, может, чуть постарше, может, чуть помладше. Не, наверное, чуть постарше. Представляете? То есть, когда мы ее смотрели, мы, наверное, ну, большинство из нас были примерно такого возраста. Вот. И вот давно она, в общем, не выпускает песни. Что касаемо личной жизни, вы, как знаете, с Тимати у них ничего не сложилось. Но, как говорится, молодая кровь. Что у него, что у нее. В общем, отношения давно-давно уже не прекратились, вот, и сейчас она замужем за известным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Пара воспитывает общую дочь Адриану. Очень красивое, кстати, имя. И сейчас бывшая артистка активно занимается развитием собственных фитнес-курсов и программ тренировок вместе с супругом. Вот, на самом деле, очень интересно. Никогда не знаешь, как тебя вообще занесет судьба. Можешь в один момент петь песни «Фабрики звезд», а потом уже заниматься тем, что продавать и вообще снимать собственные фитнес-курсы. Интересно, конечно, интересно. Вот такая судьба у Алекса. Мне хотелось вот почему-то вам об этом рассказать. Наверное, знаете, почему хотелось рассказать? Поскольку все-таки это какие-то ностальгические воспоминания, да, вообще «Фабрика звезд», «Фабрика звезд 2», «Фабрика звезд 3», вот такие самые-самые первые фабрики, они как-то связаны с ностальгией лично, вот, по крайней мере, у меня. Вот, кстати, напишите, каких артистов «Фабрики звезд» вы больше всего полюбили. Напишите по номеру телефона +7 92 72 42 102 и 8 в наш Макс и в наш Телеграм. Будет интересно. Вот лично у меня, ну, прям самая-самая любимая группа была, это, конечно, группа «Фабрика». Она есть до сих пор, но все-таки тот самый золотой состав, где была Сати Казанова, Александра Савельева и Ирина Тонева. Ну, вот мне прям сердечко запало уже давным-давно. И этот состав до сих пор, друзья мои, для меня остается золотым составом группы «Фабрика». Ну, а вы пишите своих любимцев, расскажите про них, почему их полюбили. Так что буду ждать ваши сообщения.

0: и летние хиты на Бим-радио.
1: Кстати, говорили о группе «Фабрика». Вот, кстати, это моя самая любимая песня. А клип какой, просто заглядение. Кстати, статьи Казановой уже в клипе нет, но там есть несравненная Екатерина Ли. Послушайте.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Итак, друзья мои, я вам задавал вопрос, что, мол, вот какие артисты из «Фабрики звезд», из многочисленных «Фабрик звезд» вам больше всего запомнить, что вам понравилось. Вот вы написали много-много ответов, да, спасибо вам большое за эту активность. Итак, привет, Ленар! Конечно же, нравился Пьер Нарцисс. Кто из нас не пел про шоколадного зайца на школьной дискотеке? Так, это школьная дискотека, то есть вам, получается, сейчас скажу так примерно, ну, наверное, где-то, наверное, вы 88-го года, да? Тогда я сам, кстати, тоже помню, отдыхал где-то, вот, получается, это Борисково, у меня тетя там вот до сих пор живет, я тогда помню, тоже постоянно слушал, вот на телефоне ставил вот этого шоколадного зайца, помню, с другом мы передавали вот эту песню по Икпорту, то есть то ли он мне, то ли я ему, интересно. Ленар, привет, привет, любимое радио, группа «Фабрика», девочки классные. Жалко только, что рыженькая Сати Казанова ушла в мантры. Рыженькая? Я что-то не помню, что Сати Казанова была рыженькой, да. Но сейчас, да, она, по-моему, занимается в такой индийской фолк-музыкой, то ли религиозной музыкой. Я вот видел, конечно, тоже интересно. Там, ну, исполнение действительно тоже на высоте. Мне тоже понравилось. Так, идем дальше. Дмитрий пишет. Конечно же, Полина Гагарина больше всего запомнилась. Сразу было видно, что это будущая звезда мирового уровня. И, кстати, я, Дмитрий, понимаю, почему вы говорите мирового уровня, потому что когда-то Полина Гагарина заняла второе место на Евровидении, вот насколько я помню, причем она это делала в условиях такой непростой политической ситуации. Понятное дело было, что ей не дадут первое место. Ну, там первое место, конечно, тоже объективно, но был очень хороший номер. Там, помните, «We're the heroes of my time». Вот, в общем, это было. Так что, да, она действительно стала звездой мирового уровня. Еще, по-моему, в китайской «Фабрике звезд» или в китайском «Голосе» она выступала. Причем она выступала очень так прям мощно. Кукушка вроде бы пела. Идем дальше. Так. Лара пишет. Лара, вот, вас еще, кстати, не было. Вот, не помню. У меня сообщение от вас. Только Юлия Савичева. До сих пор плачу под ее «Высоко». Это же гимн нашей молодости. Да, кстати, «Высоко» — такая легендарная песня. Мне кажется, самая спокойная в истории «Фабрики звезд», но такая очень душевная. Кстати, Юлия Савичева тоже участвовала в «Фабрике звезд». Я помню, как она рассказывала про то, что вот, мол, когда она выступала, там, в общем, она в один момент должна была встать на спины двух танцоров, но у них до такой степени были обмазанные тела, там, я не знаю, какой-то мазью, ну, там, блеском каким-то, я не знаю, что, как это называется, но она сказала, что еле-еле, в общем, смогла простоять вот на их спинах, еле-еле не подскользнулась. Ну, друзья мои, давайте еще мы обязательно почитаем, но прямо сейчас реклама на Бим-радио.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
6: Папа, еще круг.
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Ну и, конечно же, наши любимые слушатели, пользуясь возможностью, напоминаю, что мы обсуждаем вот прямо сейчас про ваших любимых исполнителей из «Фабрики звезд». Пишите свои варианты, наш телеграм и в наш Макс по номеру +7 92 72 42 102.8. Буду ждать ваш ответ.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну что, друзья мои, конечно же, продолжаем. «Выходной с тобой» также, конечно же, продолжается на любимом радио. Кстати, помните, я спрашивал про то, каких исполнителей вы полюбили по, так скажем, результатам показа «Фабрики звезд»? Вы обязательно пишите. Будет интересно прочитать ваши ответы. Вот, кстати, сейчас я вот тоже ищу ответы. Так. Где-то вот здесь. Ну ладно, в общем, сейчас я в скором времени найду ответы. Совсем скоро у нас состоится прогноз погоды, так что, если вы хотите узнать, что же нас ожидает вот в ближайшие минуты, в ближайшие часы, то обязательно, конечно же, будьте с нами на одной любимой волне. Так что буквально немножко, да, буквально скоро. Ну и, конечно же, друзья мои, сегодня у нас в эфире будет программа «Привет-приветов», ориентировочное начало в 20:00, да, почему ориентировочное? Ну, там плюс-минус одна минута, ну, скорее всего, плюс одна-две минуты, ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот, так что обязательно будьте, и, друзья мои, будет хорошая возможность передать именно ваши приветы, ваши ответы. Кстати, прочитал, что, по-моему, мэрия Казани сделала предупреждение о том, что будет такая очень серьезная погода, серьезная погодная стихия, что прям нужно быть очень внимательными на улицах и, конечно же, соблюдать в том числе и более настороженно правила дорожного движения. Так что тоже об этом знаете. Ну и давайте скажем, вот касаемо вообще «Фабрики звезд». «Фабрика звезд» — это, конечно же, уникальный проект, если уж мы о нем начали говорить. Много-много «Фабрик звезд» вообще состоялось. Помните, была первая «Фабрика звезд». Но вот кого я запомнил с первой «Фабрики звезд»? Это у нас группа «Корни». Кстати, я нашел ту самую легендарную песню «А я теряю корни». Потом нашел «С днем рождения, Вика». А я такой подумал, наверное, сегодня есть наверняка в Казани, в Татарстане, в России Вика, которая нас слушает и у которой сегодня день рождения. Поэтому выбрал именно эту песню, которая будет после погода, прогноза погоды. Или погоды прогноза, можно и так сказать. Так вот, друзья мои, в общем, «Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей. Все это, кстати, началось, так скажем, в 2002 году и закончилось в 2024 году. Оказывается, вот, кстати, я это слышал, в 2024 году на канале ТНТ, в общем, все это было, что-то такое слышал, да. В общем, на самом деле, «Фабрика звезд» являлась российской версией успешного телевизионного проекта голландской продюсерской компании «Эндемол», и называлась «Академия звезд». Ну, у нас, как бы, видимо, по памяти такой советской, да, «Фабрики рабочим», «Земли крестьянам», видимо, назвали «Фабрика звезд». Вот было много-много, как вы помните, у нас этих «Фабрик звезд». Вот в частности, кстати, помните, ведущими кто были? Яна Чурикова, Дмитрий Шепелев, Александр Анатольевич Белоногов, вот. Кроме того, Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Тимур Родригес, Маша Малиновская, Анна Хилькевич. Ну вот я почему-то Яну Чурикову запомнил именно больше всего. В первой «Фабрике звезд» распределение мест было следующим. Первое место — группа «Корни». Помните, как они на концерте отчетном мы исполняли как раз таки вот свою песню «А я теряю корни». Это было очень круто, конечно же. Второе место заняла группа «Фабрика». На мой взгляд, именно вот группа «Корни» и группа «Фабрика» как раз таки больше всех народной любви завоевали. Ну а третье место был у Михаила Гребенщикова. Помните вот песня «Танцы обниманцы, танцуют вокруг испанцы, а мы танцуем лезгинку в оранжевых ботинках». Я не знаю, как я это запомнил, но почему-то вот в памяти осталось. Но про вторые, третьи «Фабрики звезд», если интересно, я обязательно тоже расскажу. Ну и, конечно же, жду ваши ответы. Ну а сейчас у нас будет прогноз погоды.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. В Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ну, погнали, погнали. Давайте расскажем о прогнозе погоды, ну, по крайней мере, что нам прогнозируют, о чем говорят, вообще, что будет в Казани в ближайшие часы, давайте посмотрим. Да, ну, где-то час назад я рассказывал, посмотрим вообще, есть ли какие-то изменения. Все-таки погода, девушка такая капризна своим настроением. На данный момент у нас температура, как я понимаю, примерно 24 градуса тепла. Я вижу, кстати, вот за окном нашей студии, я вижу такие серые облака, по-моему, надвигаются. У нас дождь, и вот, по крайней мере, в прогнозе погоды я также вижу, что обязательно будет дождь. И, кстати, ночью сегодня также будет дождь. Ночью температура плюс 18 градусов тепла. Ну, а посмотрим еще, какое начало недели. Завтра, 13 июля, у нас температура днем плюс 22, дожди. Ночью плюс 17, дожди. Вообще, целые сутки будет лить дождь. Не знаю, конечно, насколько он будет сильным. Гроза, я не знаю, там целый там вихрь будет, какой-нибудь такой ветреный вихрь. Ну, не знаю. Но, по крайней мере, говорят, что осадки будут. Вот, а какие именно, насколько это будет сильно, пока непонятно. Идем дальше. Вторник, 14 июля. Днем у нас плюс 22 градуса дожди. Ночью плюс 17 градусов и нет дождя. Вот так сюрприз. Среда. Давайте посмотрим. У нас днем температура плюс 25 градусов тепла, дожди. Но и вечером также будут дожди. А ночью плюс 19 и без дождей. Но также будет, конечно же, облачно. Я смотрю, в общем, мне стало интересно, а когда же у нас будет солнце, а то дожди. В общем, дожди, друзья мои, продлятся вплоть до пятницы, хотя переменная будет погода, иногда солнышко все-таки будет выглядывать, ласково нас согревать своими лучами, но а вот в субботу и воскресенье, то есть это 18 и 19 июля, будет прям настоящая такая ясная солнечная погода, так что вот давайте обрадую вас именно такой новостью. Все-таки что-то хорошее в этой жизни приходится ждать. С погодой это, друзья мои, тоже не является исключением.
4: У природы нет плохой погоды.
2: БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Там-та-рам-там.
1: Кстати, я помню, как приезжал в Казань, и, по-моему, тогда мы включали БИМ-радио, и звучала эта песня. Точно, вот воспоминания.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
3: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Нефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже. Ограничение
1: 6+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
2: Я так хотел жить.

А небо плачет дождем, и о ней, и о нем. Небо никак не поймет, почему они не вдвоем. Не просто так они увидеть друг друга смогли. Небо вело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит, да только сказать не сумела.

0: наслаждайся. Сбим радио.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Да, это продолжается «Выходной с тобой», «Выходной с тобой», мои любимые слушатели. Я знаю, что вас очень-очень много. Ну и давайте я вот после того, как мы послушали Тимати и группу «Банда», «Плачут небеса», давайте мы еще прочитаем ответы. По-моему, три ответа есть, за что вам спасибо. Кстати, они такие хорошенькие, подробные. Итак, ну что же, пишет Лиля, 3-4 года. Не знаю, почему вы это написали, но ладно. Привет, Ленар. Ой, я до безумия любила группу «Корни». У меня вся комната была обвешана их плакатами из журналов «Все звезды». Ого, ничего себе, копнули. А полюбили мы их за простоту. Они казались такими своими парнями из соседнего двора. Когда играла «Я теряю корни», то мы на школьных дискотеках просто замирали. Это был гимн нашей первой любви. Вот у меня, кстати, тоже, знаете, такие приятные воспоминания. Я помню, на школьных дискотеках, я не знаю, это был 8 класс, наверное, было. Я помню, там кто-то из параллельного класса приносил бумбокс, в общем, и на медляк он ставил песню «Понимаешь», помните? Ирина Тонева, Влад Артемьев, я, конечно, могу ошибаться, я не помню. Помню Артемьев такой, помните, кудрявый, из группы «Корни». Вот я вот как раз-таки запомнил, что как мы тоже танцевали. А группу «Корни» уж, конечно, вообще, это легенда. Я их люблю, кстати, до сих пор переслушивать. Да, вот это, например, трек «Плакала берёза». Не знаю, почему-то вот запал. Ну, наверное, тоже такой ностальгический момент. Так, мы идем дальше. Да, вот как раз-таки... О, из Самары написали, да? Мария, здравствуйте. Неожиданно, но очень приятно. Одно слово — группа «Бис», Ленар. Мне она очень нравится. И Влад Соколовский, и Дима Бигбаев — это же наши главные краши. Краши всех девчонок 2007 году. Вот я на это сразу думаю. Ох, верните мне мой 2007 год. Она продолжает. Их полюбили за бешеную энергетику и стильные песни «Меладзе». Мы с подругами наизусть знали песню «Твой или ничей» и спорили, кто из парней круче. Слушайте, я, кстати, даже, ну, можно так сказать, что знакома с Димой Бигбаевым, да, мы... В общем, у нас было благотворительное мероприятие. В общем, я вел это мероприятие. Он как раз-таки выступал тогда. Но это уже была группа не «Бис», это была группа «Форпост». Это, ну, скорее как кавер-группа, что ли. Но они свои хиты исполняли. Ну, имеется вот такая живая музыка. То есть там свой гитарист, да, причем несколько гитаристов, барабанщик и так далее. Вот мы тогда, помню, с ним говорили. Я тогда еще только начинал свою карьеру ведущего. Он говорил: «Эй, как ты давно занимаешься этим? Тебе нравится?» Было такое, знаете, приятное ощущение, что человек из телевизора вот такие вопросы тебе задает. Ну, в то время, что тогда это вообще казалось фантастическим. Но он, кстати, Дима Бигбаев, очень умный. То есть я его именно таким запомнил. Он еще, по-моему, театральной деятельностью занимался, как там чуть ли не режиссер или постановщик, в общем, какого-то театра. Вот. И сейчас не знаю, чем он занимается. А, кстати, они же группу объединились, да, объединили. То есть они снова объединились и сейчас тоже выступает все-таки мода на песни циклична. А вот это «Катя, возьми телефон, это он». Мне кажется, она до сих пор любима. И снова переслушивать в исполнении уже повзрослевших фабрикантов и еще приятнее. Так, мы идем дальше. Так, так, вот еще, по-моему, одно сообщение у нас осталось касаемо «Фабрики звезд». Так, это, по-моему, я уже прочитал. Итак, а, вот, кстати, написали, вот мы Тимати же проставили, да. Итак, пишет у нас, так, The Voice 24, интересный никнейм. Первый раз, кстати, тоже к нам пишет. Мне 42 года, и до сих пор вспоминаю Тимати и группу «Банда». В 2004 году они принесли на наше ТВ совершенно новую культуру. Их полюбили за фирменный стиль, дорогие аранжировки и дерзость. Трек «Плачут небеса» тогда звучал из каждого утюга, из каждой машины. Это было очень круто для того времени. До сих пор респект, Тимати. О, ничего себе. Спасибо тоже за этот ответ. Но, слушайте, Тимати, он, конечно, очень далеко пошел в своей музыкальной деятельности. Ну, один только Black Star, да, чего стоит. Тоже это был такой мощный музыкальный взрыв. Это была тоже музыкальная такая бомба. Какие классные песни были. В общем, друзья мои, спасибо вам всем за эти ответы. Немножко повспоминали про «Фабрику звезд». Если, кстати, есть какие-то интересные запросы именно, чтобы поставить «Фабрику звезд», песни из этой программы обязательно пишите. И вообще песни этих исполнителей. Ну, а сейчас будет гороскоп.
3: Тарханская. Минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская. Для силы, молодости и жизни.
0: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
4: Приветствую всех. В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды.
3: Тарханская. Минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская. Для силы, молодости и жизни.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
3: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: А время идет, и на часах у нас 19 часов 12 минут. Вот так очень быстро летит время. Хотя уже, знаете, казалось бы, недавно мы с вами только-только начинали. Попрощались с Альбертом Болтаниным, а уже время 7 часов и даже больше. Ну, таким образом, у нас выходные уже идут к своему завершению, ну а я, наоборот, заканчиваю свои рабочие выходные. Так, давайте поговорим с вами про пробки, давно об этом не говорили. Кстати, хорошая у нас ситуация на улицах Казани. Всего лишь 2 балла, улицы у нас почти свободны. Самая крупная пробка на данный момент – это улица Пушкина от улицы Щапова до Правобулачной улицы. Скорость потока 11 км в час. Какие-то 600 метров вы проедете за целых 4 минуты. Вот такая, в общем, ситуация. Ну и давайте посмотрим, что у нас вообще еще где-то. Вот есть ли какие-то затруднения? А есть, кстати говоря, улица Брухана Шахиди, улица Габдулы Тукая от улицы Чернышевского до площади Вахитова. Скорость потока 22 км в час. И за 8 минут вы проедете этот участок длиной 2,7 километра. Идем дальше. Все так же, друзья мои, в центре. Мы никуда не, так скажем, перенаправлялись. Все в центре у нас стабильно. Такие же затруднения. Улица Спартаковская, улица Артема Айдинова от улицы Павлюхина до улицы Островского. Скорость потока 9 км в час. Длина 1 км. И время проезда 7 минут. Вы, кстати, у меня, знаете, всегда такой вопрос возникает. Спартаковская или Спартаковская? Вот всегда постоянно забываю. Вы, кстати, напишите. Дальше. Улица Университетская, улица Парижской коммуны от улицы Кремлевской до улицы Московской. Длина у нас 1 километр. Время проезда 7 минут. Это если вы будете ехать со средней скоростью потока 9 километров. Также улица Университетская, улица Парижской коммуны от улицы Кремлевская до Московской улицы. Километр вы проедете за 6 минут. Все почему? Потому что скорость потока 10 км в час. Ну и также в центре улица Шагабуддина Марджани, улица Московская от улицы Фатиха Карима до Мартына Межлаука. Скорость потока 11 км в час. Длина 1,1 км. И вы проедете за 6 минут. Вот, в принципе, такая ситуация. Про ситуацию на мостах и дамбах даже говорить не буду. Все почему? Поскольку все чисто, по 0 баллов. Спокойно въезжаете в центр, спокойно выезжаете из центра. Вот такая, как говорится, тишь и благодать сейчас на улицах нашего прекрасного города. Ну и поскольку где-то уже прошли дожди, я, наверное, скажу следующее, что не будет лишним напомнить вам про то, что поскольку уже дорожное покрытие где-то на улицах Казани уже такое мокрое, обязательно соблюдайте дистанцию и скоростные режимы. Это очень-очень важно. Я думаю, что никому не хочется просидеть, так скажем, в пробках из-за какого-то ДТП. Как говорится, не дай бог, Аллах согласен. Поэтому, друзья мои, будьте аккуратны на дорогах, уважайте друг друга, ставьте, точнее, нажимайте аварийки, если, ну, вдруг вы там, я не знаю, как-то человека, ну, неправильно поступили по дороге, вот, как бы, от вас не убудет, а другому человеку станет гораздо спокойнее. Ну, вот, друзья мои, такая, в общем, у нас ситуация на дорогах нашего города.

0: радио. Первое в Казани.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Продолжаем, конечно же. И мне стало интересно, кто родился вот такой интересный день, 12 июля. И очень-очень стало прям, знаете, как-то вот, ну, действительно интересно, какие знаменитые личности в этот день родились, чтобы вы сказали, что да, вот я родился в этот же день. Поэтому, друзья мои, всех тех, кто родился в этот день 12 июля, я, конечно же, поздравляю. Ну и давайте узнаем, кто же с вами тоже празднует день рождения или когда-то праздновал день рождения. Начинаем с исторических деятелей и ученых, вот в частности Гай Юлий Цезарь. Ну, его вы просто не можете не знать, он родился до, нет, прям ровно 100-й год до нашей эры, да, то есть если он был бы тем самым человеком, который жил бы бесконечно, то ему сегодня исполнилось бы сколько? 2126 лет, да. Гай Юлий Цезарь, древнеримский государственный и политический деятель, диктатор и полководец. Продолжаем. Жан Пикар – это французский астроном, который точно измерил дугу меридиана и определил размер Земли. Вот такая важная историческая личность, да, особенно в научной сфере. Николай Чернышевский, да, тот самый легендарный, который, насколько я помню, написал «Что делать?». Подправьте меня, если это не так. Русский писатель, философ и литературный критик. Людмила Павличенко – самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, герой Советского Союза. Ох, какие вообще интересные люди рождались 12 июля. Валерий Кипелов, вау, слушайте, ему исполняется... Ну-ка, посмотрю, сейчас посчитаю. По-моему, 68 лет сегодня. Вау! Валерий Кипелов, советский и российский рок-музыкант, певец, первый вокалист группы «Ария». Ну, как раз-таки его я и запомнил, что он вот как раз-таки из «Арии», но потом у него образовалась своя собственная группа, которая называется «Кипелов». В честь кого? Ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Ну, а для тех, кто любит прогрессив метал, вообще вот такую музыку, да, в этом стиле, прогрессив метал, вот, то сегодня родился Джон Петруччи, американский гитарист, виртуоз, один из основателей группы Dream Theater. Это как получается? Мечтательный театр, театр мечты. Эрик Карм, американский музыкант, легендарный барабанщик глэм-рок группы Kiss. Вот, кстати, Петр Нежинский, мне кажется, очень бы обрадовался таким интересным личностям, да. Он очень любит рок, конечно. Дальше. Актеры, режиссеры и писатели. Александр Домогаров родился в 1963 году. Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, исполнитель шансона. Вот это, кстати, я не знал. Мишель Родригес, знойная американская актриса, звезда франшизы «Форсаж». Исаак Бабель, советский писатель, переводчик, сценарист и журналист. Вот это многогранный, конечно, человек. Далее, Евгений Дворжецкий, советский и российский актер театра и кино, который прославился ролью Эдмона Дантона. Тесса. Ли Бён Хон. Вы, наверное, спросите, кто это такой, Ленар? Про кого ты говоришь? Это популярный южнокорейский актер, который снимался в сериале «Игра в кальмара». Помните? Ведущий тот самый, да, который потом во втором сезоне как раз включался в качестве участника. Далее. Тофер Грейс. Американский актер, известный по роли в сериале «Шоу 70-х» и фильму «Человек-паук 3». И, конечно же, Полина Максимова. Российская актриса, театр, кино и телевидение. Вот. Ну, она еще, по-моему, снималась в сериале «Девчонки», насколько помню. Спортсмены. Ой, какие талантливые люди. Кристиан Вьери, друзья. Знаменитый итальянский футболист. Один из лучших нападающих своего времени. Это конец 90-х, начало 2000-х. Ну и, конечно же, прям для старшего поколения, возможно, вы помните, Борис Розинский, советский футбольный вратарь, олимпийский чемпион 1956 года. Ну и, конечно же, вот мне написали, говорит, Ленар, и снова старичок пишет вам, сегодня у моей горячо любимой супруги Данюха и Затек присоединился. Можете ее поздравить, у нее юбилей 50 лет. Так что поздравляем. Вот я, кстати, написал, какое имя, мне Рафаэль еще не ответил, но, в общем, мы поздравляем вашу супругу, конечно же, с таким юбилеем 50 лет. Но просто, конечно же, красота. отличный возраст.
0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Техно Премиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Техно Премиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
0: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Ну и, конечно же, Рафаэль, я по традиции ставлю Юрия Шатунова, вашей супруге 50 лет. Отличный возраст, просто, ну, знаете, для красивых женщин на самом деле нет понятия, да, там 20, 30, 40 лет они всегда

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Кстати, буквально только что написали, мол, Ленар, а программа «Привет, приветов», она же сегодня будет во сколько? С 8 часов, верно же? Да, конечно же, с 8 часов, то бишь с 20.00, поэтому не путайте, друзья, в будни у нас все начинается в 21.00, но сегодняшняя программа «Привет, приветов», да, как раз-таки ее выход состоится в 20.00. И, конечно же, вы можете заранее готовить свои поздравления, готовить свои приветы. Номер нашего телеграмма и нашего Макса +7 90 272 42 102.8, +7 90 272 42 102.8. У нас есть также официальное приложение Бим Радио, которое, кстати, помогает быть вместе с нами, да, быть вместе с вашими сослушателями, если так можно сказать, практически в любой точке земного шара. Вот я, кстати, знаю, что нас слушают в Америке, да, в США. Я знаю точно, в Германии. Нас слушают на Дальнем Востоке, то есть как раз-таки большой ареал мест, с которых вы можете нас слушать, оставаться с нами, если скачаете это приложение. Ну и, конечно же, официальный сайт beamradio.ru. Друзья мои, обязательно также пишите. Буду рад вашим приветам. Я, кстати, специально для этой программы, ну, так знаете, предвосхищаю ее. Я заранее приготовил себе какао, и поэтому с удовольствием буду рассказывать и вообще передавать ваши приветы. Так что буду, конечно же, очень сильно ждать. Кстати, прочитал такую новость, я вот сейчас ее пытаюсь найти, уже, видимо, как-то перескочил очень далеко. В Казани опросили людей вообще, какая средняя заработная плата в месяц вас устроит. И вот как раз-таки люди написали, да, точнее рассказали, что средняя зарплата примерно 210-217 тысяч рублей нужно казанцу для того, чтобы ему, вот так скажем, комфортно, вольготно жить в нашем городе, как говорится, жить и не тужить. Вот такой интересный факт. Какая интересна у нас на самом деле средняя медианная зарплата, тоже большой вопрос. Но я думаю, что вот этот ответ со средним значением 210-217 тысяч рублей, мне кажется, он прям очень хорошо отражает, ну, так скажем, потребности людей, да, чтобы спокойно выплачивать ипотеку, еще в это время спокойно путешествовать, но и еще приобретать такие дорогие, роскошные вещи, да, такие, как, я не знаю, там, путевку в другие страны и, конечно же, много-много бензина. Вот к чему я подводил. Так что вот такие хотелки у наших жителей. Я говорю, я их тоже очень-очень хорошо понимаю. А, кстати, мамы хотели бы зарабатывать, вот только что нашел эту новость, мамы хотели бы, могли бы зарабатывать 156 тысяч в месяц, если бы им платили за воспитание детей. Ну, вот такую точку зрения выдвинула одна блогерша. Правда это или нет? Ну, смотря, конечно же, как читать. Но я считаю, как мужчина, как отец, что работа мамы, конечно же, она очень ценная. Она действительно, как в песне, помните, папа может быть кем угодно, только мамой не может быть. Это действительно так. Мама — это действительно профессия, которая, я считаю, должна оплачиваться по-крупному. Конечно же, все это в идеале. Надеюсь, нас кто-нибудь услышит, да, друзья мои?
0: BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. «Золотые нулевые».
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: радио.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Так, нам отправляют фотографии. Вот Рустему большое спасибо за фотографию. В общем, он выслал то, что, как я понимаю, он сам сфотографировал. Да, туча надвигается, пишет красиво, как будто с Хаббла о космосе. Да, Хаббл — это такой самый, наверное, огромный телескоп в истории. Да, в общем, очень красиво, Рустем, спасибо большое. Спасибо. Рустем сейчас хочет что-то добавить. Я вот внимательно смотрю Рустем, жду, конечно. Ну да, фотография красивая. Вот даже, кстати, за окном, если помните, где-то, ну, час назад я говорил, что было так прям, как будто тучи идут. Ну, сейчас уже ничего такого нет, я хочу сказать. Рустем пишет: страшненько. Ну, нормально, нормально, это лето бывает. За зноем, за жарой всегда вот следует такая погода. Ну, у нас, по крайней мере, вот в Астрахани такого нет. Там сейчас вообще жара, у меня там друзья живут, там, конечно, вообще несу светная жара. Ну и, между прочим, друзья, напоминаю о том, что у нас совсем скоро начнется программа «Привет, приветов». Я еще, кстати, давайте еще прочитаю привет. Тут люди пишут: да ну этот дождь, пишет княже, лучше вишню собирать. И отправил, в общем, я так понимаю, что это вот как раз примерно такое время, дождя нет. И корзина полная вишни. Княже, я вам, конечно же, завидую, это наш постоянный слушатель. Ох, поделитесь, привезете в офис или самим подъехать, да. Кстати, а вот фотография, которая была, она была, кстати, сделана в области Константиновки. Вот там такая сейчас такая природная красота, стихия, как будто вот-вот и начнется. Ну и, конечно же, друзья мои, знаете, что я хочу сказать? Кстати, вот еще фотографию отправили. Александр отправил, он, по-моему, с самолета, ну, наверное, уж он свой полет закончил, с самолета отправил фотографию. Очень красиво, облака снизу, вот крыло самолета также видно, и пишет: утро. Где-то утро, а где-то, вот, например, у нас вечер. А что это означает? Что скоро начнется программа «Привет, привет». И, кстати, что еще хотел вам рассказать. Сегодня второе воскресенье нашего любимого месяца июля. Что это означает? Что в России сегодня празднуется День рыбака. Причем это профессиональный праздник, установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1965 году. И в этот день свои поздравления принимают как работники рыбохозяйственного комплекса, так и рыболовы-любители. В Татарстане люди у нас, я знаю, очень любят ловить рыбу. Вот, я тоже люблю. Правда, в осознанном возрасте это сделал всего лишь один раз, но мне очень понравилось, больше было не с кем сходить. Все остальные какие-то, знаете, с годами становятся тяжелыми, да и не рыбаки на самом деле. Ради интереса, кстати, я посмотрел, где вообще, какую самую большую рыбу когда-то удалось поймать. И самой большой пресноводной рыбой, которая когда-либо была поймана в истории, это белуга, 1,5 тонны, представляете? Все это было выловлено, как вы думаете, где? В Австралии, в США? Нет, друзья, в России в 1827 году. Ну, белуга, когда я сказал, я думаю, было понятно, что это Россия, скорее всего, Россия. А в 1921 году в дельте Волги зафиксировали особь весом 1,5 тонны, 1490 килограмм, ну, как считается, и длина более 7 метров. Где же эта рыба, друзья мои, да? Далее мы идем, да, ну, естественно, я так понимаю, что это просто выловили такую рыбу. А вот именно на удочку, да, это интересно. Среди морских видов на удочку, да, рекорд принадлежит белой акуле, которую поймал рыбак Альфред Дин в 1959 году у берегов Австралии. Ее вес составлял 1208 килограмм. Как он ее вытащил, конечно, вот для меня самый главный вопрос. Наверное, с собой на рыбалку он взял свой там грузовик, либо трейлер, когда уже понял, что рыбка-то поймалась, наверное, привязал свою удочку, чтобы она непременно чтобы он смог ее поднять из реки, из моря, точнее. Вот такие, в общем, интересные, друзья, факты. Да, кстати, сейчас до сих пор, например, в реке Амур обитает рыба, называется калуга. Вот я впервые слышу, близкий родственник белуги. Ее вес достигает до 1 тонны, а самые крупные самы у нас в России, это, конечно же, Волги, вы это прекрасно знаете. Так что всех поздравляю с профессиональным днем рыбака.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Дарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Дарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Приветствую всех! Ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды.

0: приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы.
1: Да, друзья, наконец-то программа «Привет, приветов», моя любимая, моя дорогая, конечно же. Обязательно передавайте ваши приветы, меня зовут Ленар Сиразов, и как же можно передать приветы? Ну, все очень просто, на самом деле, у нас есть телеграмма «Макс» по телефону +7 92 72 42 102 8, +7 92 72 42 102 8. Пишите, друзья, основные приветы у нас чаще всего приходят именно оттуда, это первый момент. А второй момент, это же, конечно же, наш официальный сайт bimradio.ru и наше официальное приложение. Пишите туда. Я сейчас обязательно все буду смотреть, да, сейчас буду заглядывать, кто же уже успел. Я, кстати, заметил, уже несколько поздравлений у нас было, да, то есть заранее люди подготовились, да, так сказать, такие прям настоящие продуманы, поэтому обязательно пишите, будем передавать. Вот, кстати, начнем с первого привета, да, с чего-то нужно начать. И, конечно же, самый первый, насколько я понимаю, позаботился о своем привете своему любимому мужу Светлане. Поэтому, Светлана, давайте зачитаю ваш ответ, точнее, ваш привет. Какой привет, такой ответ, да? Итак, добрый вечер, любимое радио. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно БИМ-болталки. Всем ведущим Казани, ну, БИМ-радио Казани. И, конечно же, прошу поставить песню «Фантазер» Николая Баскова. И, кстати, Светлана, между прочим, эта песня в скором времени обязательно будет после небольшого блока рекламы. Но вы, друзья мои, обязательно пишите. И, Светлана, да, вот последуйте примеру Светланы. Вот Светлана у нас самая-самая первая. Кто-то же должен начинать. Светлана это сделала самый-самый первый. Поэтому небольшая реклама. И впереди, конечно же, Николай Басков и дискотека «Авария», «Фантазер».
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери и окон.
5: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
0: Фестиваль концертов на крыше «Руф Фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марку», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руф Плейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Ну а следующий привет от Княжа. Он писал, говорит: Ленар, ну что, по традиции, да, как говорится, не изменяет традиция. Дим, привет! Передайте, пожалуйста, привет автоклубу «Смотра Казани». Можно песенку «А студио и центр далеко»? Пожалуйста.

0: любимые, летние. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
2: Итак, продолжаем. Много-много ваших приветов, что, конечно же, особенно отрадно. Пишет Михаил: привет, Ленар, наш многоконфессиональный ведущий. Привет, Ленар, наш многоконфессиональный ведущий. Вот так лучше. Всегда с интересом слушаем твои передачи, особенно о традициях народов Татарстана. Твои передачи наполнены добротой и уважением. Всем бы побольше такого отношения. Всех благ тебе и твоим близким. Если можно, мистер Кри. Еду, Медляк. Спасибо. Михаил, спасибо большое тоже за теплые слова. Я, знаете, как бы сам в последние годы начал, ну, все больше и больше интересоваться историей, судьбой, культурой, языком своего народа, татарского народа. А знаете, что я заметил, да? Что чем с большим уважением ты относишься к традициям и с большим интересом ты относишься к традициям, языкам и вообще быту, истории других народов, тем больше ты познаешь и свой народ. Поэтому люблю все народы Татарстана. У меня друзья, знаете, и татары, и русские там, и вообще там смешанные там татаро-русские. У кого-то чувашские корни. У меня даже есть друг, он такой, знаете, у него практически, можно сказать, узбекские корни, да. То есть, ну вот, люблю я такое, конечно. Я вообще за мир, дружбу народов Татарстана и России. И, конечно, мне самому очень нравится, что вот у нас в Татарстане такая политика, как бы, ну, всем старается угодить, внимание уделить. Вот. Так что мистер Кредо уже готов. Михаил, спасибо вам за теплые слова. Это очень-очень приятно, отрадно слышать. Ну и, конечно же, давайте читать ваши поздравления. Их много, да? Итак, Булат пишет: Ленар, привет! Если есть возможность, поставь, пожалуйста, песню «Я татарин». Мы как раз с ним и говорили, да, о национальной принадлежности, о наших культурах, да, о фольклоре. Вот. И как раз песня «Я татарин», «Я татарин, человек простой», да, она, знаете, такая, человек, если, например, живет где-то там, например, там, Муромской области, я не знаю, там, Ивановской области, да, люди такие: ну, ты же татарин, какую песню про татар можешь сказать на русском языке? Пожалуйста, «Я татарин». Все, она, кстати, тоже уже, между прочим, заготовлена после мистера Кредо, естественно, Кредо или Кредо, мне Кредо нравится произносить. Юлия пишет, Юлия, кстати, молодец, заранее сегодня написала. Итак, привет. Нет, давайте по-другому даже. Приветик. Вот так именно написала Юля. Приветик всем бимчанам всей Казани. Бимчане. Хорошо звучит. Ждем все дождичка с нетерпением. А можно, пожалуйста, песню «Отпетые мошенники люби». Она, кстати, Юля, уже готова. Ну, буквально во сколько, да? Вот я смотрю. Ну, примерно через минут... Минут 10 примерно получается. Так, идем дальше, да, у нас Светлана отправила стикер, красавчик, спасибо, спасибо, это после, видимо, моего небольшого спича о культуре народов Татарстана, да, а Бабай, кстати, тоже написал: добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет Тимуру, который скачал приложение Beam Radio и зарегистрировался, Ленар, салям, а то я, Бабай, думаю, что ж мы так официально, здравствуйте, передайте, пожалуйста, думаю, уже же свои. Так что, Тимур, поздравляем с тем, что скачал приложение. Это хорошее, правильное дело, однозначно респект и уважуха. Ну и, конечно, давайте посмотрим. У нас много написало, между прочим, в приложении. Итак, Beam Radio, вам большой привет. Передайте, пожалуйста, привет девчонкам и с русского Акташа, улица Суворова, пишет Евгения. А, хорошо. Евгения или Евгения? Вот тут, кстати, непонятно. Так, давайте попробуем сейчас. Ага, ну... Да, видимо, девушка написала. Я думал, там парни привет вам передают. В общем, Евгений передал ваш привет, а девочке с русского Акташа, улица Суворова, вам хорошо потусить, отдохнуть. Приветик, Бимчик, всем хорошего вечера и отличного настроения от Анечки. Анечка, спасибо большое. Спасибо. Приятно, приятно. Ну и давайте еще один приветик. Ну-ка, ну-ка. Ага. Рустам пишет. Привет любимой жене моей Леночке. И такое сердечко поставлено, чтобы ей было приятно. Я специально это озвучиваю, Рустам, чтобы ваша жена услышала. Вот. Так что вот такие приветы. Есть еще приветы, но о них немножко попозже. Время моего спича заканчивается. Ну и прямо сейчас, если ваш любимый человек рядом, да, или, знаете, вдруг кому-то вы не успели признаться в любви, вот можно это сделать посредством того, что можно пригласить на медляк.

Привет, Казань! Я Ренат Сафин. Поздравляю с днем рождения весь коллектив, а также постоянных слушателей с 22-летием BIM Radio. От всей души желаю счастья, здоровья, новых творческих идей, удачи и процветания.

0: Ну и, конечно же, напоминаю, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Знаете об этом?
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.
5: Привет, приветов на Бим-радио. Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.
0: Да, кстати, друзья, можно созвониться. Если что, номер телефона 2-92-102-8. 2-92-102-8. Легко запомнить, да? 102,8 это что? Это, конечно же, частота любимого радио здесь, в Казани. Ну, другие частоты я вам не могу сказать. Все зависит от вашего места расположения. Так что звоните. Вот сейчас есть как раз-таки для этого возможность. Я сейчас постараюсь успеть до этого момента передать привет. Ну что ж, первый привет давайте вот прочитаем, да? Александр пишет: добрый вечер. Передаю привет всем тем, кто сейчас в очередях на АЗС. Держитесь там, все будет хорошо. И песня, пожалуйста, «На злобу дня». Олег Митяев, изгиб гитары желтый. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Александр, вы с чувством юмора, мне это очень нравится. Кстати, если не секрет, напишите, как давно вы стоите и какой в очереди. Я прям знаю, что вот, ну, вижу в соцсетях там разных видео, люди пишут как раз, что там кто-то пытается пролезть и так далее. Вот как ситуация на заправках, конкретно на той заправке, где вы сейчас стоите. Но Олег Митяев, кстати, уже готов, да, после отпетых мошенников, да. Хорошо, давайте посмотрим дальше, какие еще приветики у нас. Итак, пишет Ренат Кримов: привет, Бим, добрый вечер, Ленара. Вчера и сегодня тружусь у родителей по хозяйству. Результаты прекрасные, поэтому настроение супер. И в тему вспомнилась шикарная песня группы Любэ «Дуся Агрегат». Поставьте, пожалуйста, если ее нет, в песнях доктора Албан «Work Work» или любую песню в его исполнении. Спасибо, Ренат. Ну, помогать родителям, во-первых, это здорово, это классно, это полезно. Вот, и да, это просто, ну, показатели воспитанного сына, воспитанного вообще человека, воспитанной дочки. Так что молодцы. Песенка уже готова, да, и, собственно говоря, ждите ее, да, совсем-совсем скоро. Дальше мы идем. Давайте еще приветики. Так. Ну-ка. Вот за этих людей я в особенности рад. Давайте передам привет от Марии. Мария пишет: передаю привет мужу Алексею. Мы с ним отправили детей в лагерь и радуемся возможности побыть вдвоем. Можно, пожалуйста, на песню группы «Руки вверх». Все. Кстати, она уже у нас тоже заготовлена, так что обязательно совсем скоро вы ее тоже услышите. Ну и я, знаете, как отец двух маленьких дочерей, понимаю вашу радость, когда можно отправить в лагерь. Ну, я, конечно, еще не понимаю этой радости, именно отправить в лагерь, но понимаю радость того, что можно остаться вдвоем и провести время для себя, друг для друга. Все-таки, знаете, романтика родителей, она такая. Так что молодцы. Хорошо. Так, руки вверх я, кстати, уже тоже приготовил. Добрый вечер, Ленар, пишет Валерий. Когда вас слушаю, руки чешутся, чтобы передать привет. Передайте, пожалуйста, привет всем электрикам, которые работают на дорогах Татарстана. Здоровья нам! Можно, пожалуйста, песню «Скутера Fire». Вы через радио даете нам энергию, пишет Валерий. Валерий, вот так приятно читать эти сообщения. Вы знаете, вот вы говорите, хочется еще больше энергии давать. Ну и, конечно же, всем электрикам я также говорю: ребята, вы большие молодцы, вы стараетесь, вы работаете, да, подвергаете себя риску, но вот во благо всем нам. Вам за это большое спасибо, Валерий. Очень приятно, что ваши руки всегда чешутся, когда я в эфире. Пожелаю желаю, чтобы было и так дальше. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Очень приятно. Ну, друзья мои, пока что это, ну, не все еще приветы, но время для музыки. Юлия, кстати, следующая песня для вас и по вашему выбору. Я вас слушаю, руки чешутся, чтобы передать привет. Передайте, пожалуйста, привет всем электрикам, которые работают на дорогах Татарстана. Здоровья нам! Можно, пожалуйста, песню «Скутера Fire». Вы через радио даете нам энергию, пишет Валерий. Валерий, вот так приятно читать эти сообщения. Вот, знаете, вот вы говорите, хочется еще больше энергии давать. Ну и, конечно же, всем электрикам я также говорю, ребята, вы большие молодцы, вы стараетесь, вы работаете, да, подвергаете себя риску, но вот во благо всем нам. Вам за это большое спасибо, Валерий. Очень приятно, что ваши руки всегда чешутся, когда я в эфире. Желаю, чтобы было и так дальше. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Очень приятно. Ну, друзья мои, пока что это, ну, не все еще приветы, но время для музыки. Юлия, кстати, следующая песня для вас и по вашему выбору. Слушаем, кстати, потрясающе.

Спасибо, Валерий. Очень приятно, что ваши руки всегда чешутся, когда я в эфире. Пожелаю, чтобы было и так дальше. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Очень приятно. Ну, друзья мои, пока что это, ну, не все еще приветы, но время для музыки. Юлия, кстати, следующая песня для вас и по вашему выбору. Слушаем, кстати, потрясающая песня.

0: Если рядом с вами ваш любимый человек, обязательно поцелуйте его.
1: Подпевай. Бим-радио.

0: отдыхай. С Бим-радио.
1: Привет, приветов на Бим-радио.
2: Ой, послушал я Митяева, знаете, так захотелось. Вот в этот момент, когда песня звучала, я такой хотел так подумать, представить, что, мол, сидишь где-то в лесу, там палатка, тут там кто-то бегает, там друзья, там и так далее. Горит костер, ты такой думаешь, ох, сейчас ухива, она как раз уже варится там в котелке. Ой, прям замечтался, ей-богу, замечтался. Ну, хорошая песня, легендарная, да, еще прям с давних-давних времен, советских времен, насколько я понимаю. Так, кстати, Александр написал по поводу очередей на АЗС. Он говорит, я не стою, у меня пропан. Ну все, да, как бы. Тут вопросов нет, конечно же, Александр. Хотя Александр подмечает, что тоже есть небольшие перебои. Ну, конечно же, с бензином грех сравнивать, да. Вот, хорошо. Так, дальше, кстати, у нас по плану «Руки вверх», да, «Крошка моя». После этого у нас будет немножко рекламы и далее «Доктор Албан». Я вообще хочу сказать, что как раз-таки в этом часе, друзья мои, да, все уже как бы забито у нас по песням. Вот, что и остальное то, что вы заказываете, это будет уже, получается, в 10 часу. Ладно? Хорошо. Ну, если что, знаете это. Так, ну и продолжаем читать. Ну-ка. Да, давайте начнем все-таки моего любимого Макса, потому что там сообщения прям хорошо видны, можно отметить, не отметить. Так, Ренат, мы прочитали. Добрый вечер, передаю привет сыночкам Кариму, Ратмиру и Малику. Поставьте, пожалуйста, для них песни Тони Иги «Астрономия». Я, кстати, Айрат, нашел эту песню. Так это же та самая, где темнокожие ребята там танцуют, да, с одним устройством, да, так скажем, после жизненного применения, да, да, песня клевая, кстати, я хотел даже ее вне очереди поставить, но подумал, что, ну, нет, как-то нехорошо это будет, вот, здорово. Ксения, кстати, пишет, доброго вечера вам, мой любимый ведущий, ну, что ж за приятности, Ксения, как приятно, спасибо большое. Всей Казани, всем слушателям, ну и, конечно же, сотрудникам любимого радио. Всем замечательным участникам бим-болталки, а также моему любимому человеку. Сердечко поставлено. Ксения, а так и не сказали, кто ваш любимый человек. Может, если будет желание, можете написать его имя, чтобы он, его имя было слышно не только на всю Казань, на всю республику, но и на всю Россию, на весь мир. Это обязательно. Поставь, пожалуйста, песню группы «Принцесса. Дом зеленых глаз». Так, по-моему, что-то такое я слышал. Давайте попробую найти. Хорошо? Так, идем дальше. Елена у нас пишет. Ну-ка. А, тут уже, да, вот любимка. Добрый вечер. Стою на заправке «Газпромнефть». На Халилова 40 минут. Все спокойно, все довольны. Да, я вот вижу, вечереет уже у нас на улице. Ну, слушайте, слава богу. Мне кажется, вот когда культурно умеет ожидать, да, стоять в очереди. Вот это на самом деле замечательно. Так что, Елена, я вам желаю побыстрее заправиться с полным баком, с этим довольным чувством, поехать домой, либо по делам. Ну, в зависимости от того, что вы планируете. Так, давайте еще дальше посмотрим наши приветики. Так, Дмитрий вот буквально только что написал, по-моему, ну как только что, 2 минуты назад, да. Здравствуйте, Ленар, хочу передать привет Натулечке и сказать, что очень сильно по ней соскучился. Поставьте, пожалуйста, песню Трофима «Я скучаю по тебе». А у меня, знаете, ассоциация сразу, Дмитрий, когда «Я скучаю по тебе», это вот песня, помните, Жанны Фриске, у меня всегда ассоциация, да? «Я скучаю по тебе». Так, хорошо. Айрат пишет, а можно и не в очереди? Ну, я, конечно, понимаю, но порядок такой, как говорится, равенство у нас, демократия в Бим-радио. Так, ну и, конечно же, передаю ваши приветы, друзья мои, которые вы отправили в этом, как вам, в наше приложение. Привет, Бим-радио, Ленар, брат, салям, пишет Рамиль Сандугач. Рамиль, я помню, ты отправил мне сообщение, было много мероприятий, прости, если не ответил, ладно? С днем рыбака, в общем, всех рыбаков поздравляет он с этим праздником и салям с высокой горы работникам магазина. бассейна, который предназначен для рыбаков. Рекламу не буду говорить, прости, Рамиль, да? У нас тут прям тоже строго. Короче, всем солян, ты назови его как меня, руки вверх. Она, кстати, тоже, по-моему, уже приготовлена. Ну, а начнем также с руки вверх, только крошка моя. Кстати, кто знает, что будет сейчас песня, вот эта «Месть, рок-н-ролл, рейст», я не знаю, может, кто-то напишет. Но, кстати, вообще, конечно, бессмертная классика. Вот что лет 25 назад, что сейчас, танцевать под нее очень комфортно и очень кайфово.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Привет, приветов на БИМ-радио.
2: Ого, как быстро время все-таки летит, да очень, а чем быстро. Ну, друзья мои, давайте потихонечку идти к завершению. Да, ну, со мной вот так быстро не распрощайтесь, естественно, но постараюсь вот именно вот в этой части как можно больше ваших приветов передать, поскольку их прям достаточно осталось. Итак, Вячеслав пишет, но это же не привет, это продолжение нашего разговора. Скоро лучшим подарком будет канистра с бензином, представляете, вот, то есть... Не знаю, девушка вот говорит, ну, iPhone купи. Нет, iPhone не покупай, пожалуйста, мне. Купи канистру с бензином. Желательно, чем больше, тем лучше. Это точно, конечно, да. Пока времена такие, но, надеюсь, мы со всем этим справимся. Так, продолжаю, друзья мои, читать ваши сообщения. Итак, ну-ка. Так, в Телеграмму мы все прочитали. Да, все хорошо. Все сделали. Молодцы, как говорится, сам себе не похвалишь. А никто не похвалит. Хотя есть другая поговорка, что дурак сам себя хвалит, да? Ну ладно. В общем, идем, продолжаем. Да, так, Рамильич, по-моему, написал. Ленар, брат, да все нормально. Вот веники делают для бани и слушаю БИМ-радио. Вы супер, Рамиль. Спасибо тебе большое тоже за... теплые слова. Вот, веники, это прям очень хорошо. Сейчас, по-моему, даже самый сезон, да, вот для веников. Я так понимаю, что ты набрал с, ну, прям настоящих деревьев этих, эти ветки. Вот, и сейчас вяжешь потихонечку, вяжешь. Хорошее дело. Так, ну ладно, давайте дальше. Привет, бимчане. Только что зарегался. Сижу в бане, слушаю БИМ. Пишет, да, Джавдет. Это, кстати, хорошее дело и про регистрацию, и про бан. Мне кажется, в этот момент Рамиль Сандугач такой, опа-опа, нужны веники, пожалуйста, если что, заказывайте. Хочется послушать песню What If в исполнении Дины Гариповой, пишет Джавдет. Заранее спасибо, всех обнимаю и приподнимаю. Это, кстати, необычно написала Джавдет. Кстати, песню я эту искал, не нашел, представляете? Ну, то есть прям, ну, не знаю, прям самому, кстати, песня эта нравится. Если есть какой-то альтернативный вариант, то обязательно пишите, я прям... Джавдет обязательно все это поставлю, хорошо? Вот, так что жду от вас какую-то альтернативу. Так, привет, Бимка-любимка. Хочу передать привет, огромный привет вам, всем моим знакомым, родным. Особый пламенный привет моему любимому мужу Дмитрию. Ты мое счастье, моя радость, я тебя очень сильно люблю. Поставьте песню Шатунова про ромашки, пишет Юлия. Юлия, вот, кстати, про ромашки у Шатунова я много что нашел. Я, кстати, вот, хоть и полгода только работаю на радио, но благодаря вам, наши любимые слушатели, я уже в музыке так начал так на порядок выше разбираться. Но вот про ромашки я не нашел. Может, что-нибудь другое, Юлия? Подумаем. Хорошо. Так, дальше мы идем. Дальше, что у нас еще осталось? Ну-ка. Так, привет, Бимчик. Жарим шашлыки, отдыхаем. Поставьте, пожалуйста, Короля и Шута, Лесник. Спасибо. Рад за вас, Макс, но не от всей души, как говорится. Ну, хорошее времяпровождение, естественно. Да, хорошо вам отдохнуть. Ой, что-то тоже шашлыков захотелось на ночь глядя. Есть такое, да? Хорошо. Дальше Дмитрий пишет, да? Так. Я скучаю по тебе. Это про это мы сказали. А есть у вас мистер Кредо голубые глаза, чтобы в следующий раз заказать? Вот, кстати, тоже надо посмотреть. Я обязательно посмотрю. Дмитрий, я не помню, ваше сообщение прочитал или не прочитал. По-моему, я прочитал. Здравствуйте, Ленар. Хочу передать привет Натулечке и сказать, что очень сильно по ней соскучился. Да, я прочитал. Кстати, эту песню Трофима тоже, кстати, я не нашел. Может, Дмитрий какой-то альтернативный вариантик, да, вот сейчас я постараюсь вот найти голубые глаза мистера Кредо. Я, кстати, его сам не слышал, хотя у мистера Кредо в свое время много слушал. Помните, там была песня там «Шейк, Бола, Мой Мора». Вот это все я тоже помню. Так, еще одно сообщение у нас. Ну-ка, Валерий, Ленар, вы так привет передали. Аж мурашки, я порой хочу уволиться. Вас слушаю и думаю, а кто будет работать? Спасибо, вы сила. Валерий, спасибо большое за теплые слова. Прям вы не видите, но сзади крылья отрастают. Вот все-таки, знаете, вообще людям для счастья много не надо. Это, конечно же, теплое слово. Вот что ни говори, теплое, доброе слово и настроение улучшается, как говорил Гришковец, Евгений Гришковец. Ну, а сейчас руки вверх. Давно его заказывали. Я прям люблю со всеми вами пообщаться. Слушаем.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами братья Гримм. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Знаете, вот я думаю, что братья Гримм меня простят непременно. Я просто хотел попрощаться. Ну, во-первых, передать последние приветы. Вот спросили про группу ДДТ. Друзья мои, вбейте в интернете, можно ли включать ДДТ в эфире радио. Вот просто ради интереса. Искусственный интеллект поможет. Ладно, не буду говорить об этом в эфире. Ну и, конечно же, Игорь говорит о том, что Ленар, привет, большой салям тебе. Взаимный салям, Игорь. Передай, пожалуйста, привет девушке-незнакомке по имени Юлия. И пусть она там не грустит заранее. Спасибо. Так что, Юля, не грустите, все будет хорошо. Знаете, точно, все сменяется. И даже плохое сменяется, и все становится хорошо. Всем, друзья мои, доброй ночи. Впереди у нас скутер будет. У нас будет астрономия, астрономия. Сергей Трофимов. У нас будет принцесса, дом зеленый глаз, мистер Кредо. Ну все, как вы заказывали. В общем, пока-пока, друзья мои. Рад был вас слышать. Хотя и не слышал это физически, но читал ваши сообщения, слышал вас и чувствовал. Доброй ночи, с вами был Ленар Сиразов. Ну а братья Гримм, давайте продолжать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Соцсети могут прилечь. А «Бим-радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Французский палеонтолог Марселин Буль первым составил описание неандертальца на основе найденных в 1908 году костей. Не зная, что ему достался скелет неандертальца, больного артритом, Буль сделал иллюстрацию, где представил его сгорбленным и гориллообразным. Похожие изображения несколько десятков лет печатались в учебниках.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
3: Бим-радио. Первое в Казани.
4: Мечтай.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио – первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Уикенд на БИМ-радио. Сегодня с нами братья Гримм. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
2: Бизнес-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
2: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
3: Совпадение? Не думаю.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Им радио. Первое в Казани. Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами братья Гримм. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Бизнес-возрастный.

0: Реклама на Бим-радио. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
1: Лето на любимой волне.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Телефон рекламной службы BIM-радио 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Настроение солнечного цвета, что ни день, то в плюсе и на БИМе.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое.

0: Летние хиты на Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Лето на любимой волне.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели. Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Песен еще не написаны, сколько

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.